0: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закончим.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 6 мая, в Омске возможен дождь. Температура днем плюс 18. Ветер западный, северо-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В четверг повышение температуры до плюс 25.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Хочешь свой дом, но участка нет?
5: В Евростиле знают ответ.
4: Нет накоплений на первый взнос?
5: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
4: Евростиль. Заезжай и живи.
5: Звони 35 33 34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
7: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
8: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
10: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП Михель Алексей Владимирович.
11: Телефон 78 60 78.
12: Каждый день одно и то же. Хочется узнать и попробовать что-то совершенно новое? Приходите на кастинг в школу радио. Мы учим тому, чего у вас не было. Узнайте больше в группе ВК «Школа радио Омск».
13: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
14: У Rich Family на Новосибирской улице Крымова 40, корпус 40, Украина 110, 547, 605, 1196.
15: Телефон рекламной службы 53 42 80.

0: И яркие новинки. Антон Самойлов, Шура, Белая стрекоза.
1: Белая стрекоза, любим, стрекоза, учи.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Радио Ваня ближе и роднее.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет. Шепотом, шепотом не хочу кричать о том,

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 6 мая, в Омске возможен дождь. Температура днем плюс 18. Ветер западный, северо-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В четверг повышение температуры до плюс 25.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: выгодные предложения гриль-сезона в мясной лавке «Сибирские колбасы».
1: Этот вечер ты запомнишь на всю жизнь. Восхитительные ткани для выпускного наряда ждут тебя в салоне «Валентекс». Ленина, 53.
2: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт», 510-123.
3: Фа-фа-фаротека.
4: Глубокая полировка фар с нанесением защиты. 32-18-32.
5: Такого еще не было! Белорусское сливочное масло по ГОСТу. По щедрой цене от завода-изготовителя. Всего 89 рублей 50 копеек за 100 граммов. Успейте купить белорусским фирменам до 31 мая.
6: Хотите, чтобы ребенок провел лето с пользой? Top IT School приглашает в летний лагерь детей от 7 до 14 лет.
7: 10 дней цифрового детектива.
6: Раскройте тайны медиа и создайте собственный трейлер. Успейте записаться.
8: Количество мест ограничено.
6: 20 лет РКК 17, корпус 1.
9: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38-59-59.
10: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», 3-й этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
11: Лечим зубы. Хорошо лечим зубы. Уже 30 лет хорошо лечим зубы. Кавдентал. Стоматология номер один в Омске.
12: По мнению экспертного рейтинга 32 топ.
11: Кавдентал.
12: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
13: Телефон рекламной службы 53-42-80.
14: Ваня, Ваня, радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с сертификатом безопасности. В Москве и Петербурге начались отключения мобильного интернета. Врач перечислил самые опасные экзотические продукты. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Банки предупреждают о новой мошеннической схеме, нацеленной на кражу пользовательских данных. Злоумышленники рассылают сообщения о якобы устаревшем сертификате безопасности или необходимости активации защиты счета, пишет КП. Чтобы решить проблему, преступники предлагают установить приложение, скачав APK-файл по ссылке из СМС или мессенджера. Эксперты отмечают, что сертификаты безопасности в интернете используются для шифрования данных и подтверждения подлинности веб-сайтов. Браузеры автоматически проверяют наличие и действительность этих сертификатов и не разрешают доступ к сайтам с проблемами. На мобильных устройствах сертификаты также необходимы для работы приложений и устанавливаются автоматически доверенными центрами. Мошенники используют такие термины, как предлог для того, чтобы заставить пользователя скачать вредоносное приложение. Важно помнить, что банки не отправляют ссылки на установку приложения через СМС или мессенджеры, а на Андроиде по умолчанию блокируется установка из неизвестных источников. В Москве и Петербурге начались отключения мобильного интернета. Об этом свидетельствуют данные сервисов Down Detector и Сбой РФ. Пользователи пишут, что у них не открываются мессенджеры и сайты, не работает даже белый список и нет мобильной связи вообще. Потреблять экзотические продукты нужно с высокой осторожностью. Они представляют опасность не только для иммунной системы, но и для желудочно-кишечного тракта, рассказал врач Семен Котов. Употребление насекомых, таких как тараканы, грозит мощным анафилактическим шоком. В их хитиновом панцире содержится белок тропомиозин. Если у пациента есть банальная аллергия на полевых клещей или креветок, экзотический ужин стремительно закончится отеком квинки и реанимацией, отметил эксперт. Морские деликатесы фильтруют воду, из-за чего могут накапливать норовирус и смертельно опасную бактерию, которая вызывает сепсис, пишет «Вечерняя Москва». По словам врача, пищеварительная система обычного жителя средней полосы России не приспособлена к перевариванию и усвоению чужеродных белков. По этой причине любое экзотическое блюдо может сопровождаться сильным отравлением, а иногда и попаданием в стационар. Прием некоторых продуктов на голодный желудок может вызвать резкий скачок сахара в крови. Лучше избегать употребления сладких хлопьев, цитрусовых и кислых фруктов. Также не стоит пить кофе, предупредила биолог Ирина Лялина.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Реклама на радио Ваня.
1: Погода. Спонсор выпуска – цветочный РРР. ИП Карымов РР.
2: По данным синоптиков, сегодня, 6 мая, в Омске возможен дождь. Температура днем плюс 18. Ветер западный, северо-западный – 5 метров в секунду. Атмосферное давление – 751 миллиметр ртутного столба. В четверг повышение температуры до плюс 25.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
3: Выпускной – это слезы радости, улыбки и слова благодарности. Скажите главное с помощью цветов. Цветочная 3R. Букеты для учителей и выпускников. Нежно, стильно и со вкусом. Бесплатная доставка до школы и детского сада. Цветочная55.ру. Телефон 633-700. ИП Карымов Рустам Рифхатович. УГРН ИП 321-554-30-00-79-480.

0: Santicor Service.
1: Берите Tenet Vanticore Service с выгодой до 400 тысяч рублей и доп. Оборудованием в подарок. Мельничная 134. Звоните 291-911.
2: Акция до конца мая. Подробности в отделе продаж.
3: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Тепло настало и вперед! Прогулки значит «Скороход». Новые коллекции обуви весна-лето уже в магазинах «Скороход». Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины «Скороход» во всех районах города.
7: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили.
8: 38 05 28.
9: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП «Михель» Алексей Владимирович.
10: Телефон 78 60 78.
11: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511 3 восьмерки.
12: Телефон рекламной службы 53

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Если тушим на небе, до рождения суждено. Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
2: А потом нам стирают память,
1: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами. Чтобы уровни проходить, чтобы уровни проходить.

0: одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты, начинается новый урок.
1: Новый урок.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах, но...

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 6 мая, в Омске возможен дождь. Температура днем плюс 18. Ветер западный, северо-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В четверг повышение температуры до плюс 25.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Кав Дентал. Уже 30 лет стоматологии поколений. Начните вашу собственную традицию. Кав Дентал.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Фестиваль шашлыка в белорусском фирменном. Ароматный шашлык, сочные купаты, нежные ребрышки. Большой выбор для вкусного отдыха. Успейте купить с максимальной выгодой до 12 мая.
5: Спасибо, это долго. Пиши. СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
6: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
7: Тебе говорили, что у тебя классный голос. Говорили, что хорошо пишешь и интересно рассказываешь. Говорили, что тебе бы на радио. Так чего же ты ждешь? Приходи на кастинг в школу радио. Узнай больше в группе ВК. Школа радио Омск. Школа радио Омск.
8: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
11: Фа-фа-фаротека. Полное собрание автосвета. Ксенон, LED, B-LED. Экспресс-замена. 32-18-32.
12: Чувство вкуса постоянно приведет.

0: Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Омский! Плей-офф на большом экране. 6 мая в 22:30. Атриум кино. Подробности на atrium-omsk.ru. Категория 0+.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello? Реклама.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
4: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
7: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
8: Это история нашей семьи.
7: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
9: От Мурманска до Хабаровска. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В Москве и Петербурге начались отключения мобильного интернета. Россиян предупредили о мошеннической схеме с приглашениями на парад. Ученые выяснили, почему некоторые могут есть и не толстеть. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. В Москве и Петербурге начались отключения мобильного интернета. Пользователи пишут, что у них не открываются мессенджеры и сайты, и не работает даже белый список, нет мобильной связи вообще. Ранее «Большая четверка» мобильных операторов предупредила, что в Москве и Московской области с 5 по 9 мая будет ограничена работа мобильного интернета и СМС в целях обеспечения мер безопасности. Для доступа к всемирной паутине рекомендуется использовать Wi-Fi, а для голосовых звонков – функцию VLTE в настройках смартфона. Также надо иметь в виду, что могут возникнуть сложности с безналичной оплатой, использованием банкоматов и геосервисов. Россиян предупредили о схеме с приглашениями на парад. Мошенники накануне Дня Победы рассылают ветеранам поддельные приглашения на мероприятия, с помощью которых пытаются получить доступ к их личным данным. Об этом ТАСС сообщила эксперт платформы «Мышеловка» Александра Пожарская. По ее словам, для бронирования места человеку предлагают перейти по ссылке и ввести код из СМС. Фишинговая ссылка ведет на поддельный сайт госоргана, где жертва вводит паспортные данные, снилс номер карты. Код из СМС используется для доступа к госуслугам. Эксперт отметила, что мошенники рассылают приглашения на парад не только в Москве, но и в других регионах. Ученые продолжают искать ответ на вопрос, почему одни люди едят почти все подряд и остаются стройными, а другие набирают вес даже от умеренного питания. А оказывается, дело не только в диете и физической активности, но и в том, как организм распоряжается полученной энергией, сообщает портал «Главный региональный». Для участия в научном эксперименте привлекли 150 человек с дефицитом веса и еще 173 добровольца с нормальным весом. Исследование показало, что худые участники в среднем потребляли на 12% меньше калорий, чем их нормальные оппоненты. Однако при этом их организм расходовал больше энергии, даже когда они находились в покое. Ученые связывают этот феномен с повышенной активностью гормонов щитовидной железы. Специалист Джеймс Левин отметил, что разница в расходе энергии у разных людей может достигать аж 2000 калорий в сутки. В его работе показано, что люди с ожирением проводят сидя примерно на 150 минут в день больше, чем худые. Единого объяснения стройности не существует. На вес влияют уровень повседневной активности, гормональные особенности, наследственность, режим сна и пищевые привычки.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 6 мая, в Омске возможен дождь. Температура днем плюс 18. Ветер западный, северо-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В четверг повышение температуры до плюс 25.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Улучшаем качество жизни пациентов с 1995 года, следуя высоким стандартам стоматологии. Tuff Dental. Стоматология поколений.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Хавейл.
1: До конца мая выгода на Хавейл до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. В Антикор Сервис. Звоните 532-555.
2: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
3: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв. В Rich Family и на маркетплейсах.
4: У Rich Family на Новосибирской улице Королева 40, корпус 40, Украина 110, 547, 605, 1196.
5: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Казан «Мангал» на Маркса. Вкусно каждый день.
7: Компания «Автокор» производит ремонт головки блока цилиндров, расточку блока цилиндров, ремонт карданных валов, шлифовку и балансировку коленвалов. Работаем с легковым и грузовым транспортом. Качественно, недорого, с гарантией 53-68-28, Пархоменко 9.
8: Красота на грани совершенства. Стиль, подчеркивающий статус. Все это обувь от магазина «Рафаэль». Достойные модели для мужчин со вкусом. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент 2», первый этаж, и «Маяк 1», третий этаж.
9: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53-42-80.
10: Реклама на радио «Ваня».
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: Вершки и корешки. Игра на вырост в утреннем шоу «Батарейки».
13: Весной все зацветает и распускается.
14: А у нас уже назрело несколько вопросов.
13: Если чувствуешь, что поспел, звони и выбирай, вершки или корешки.
14: От твоего решения будет зависеть вопрос, на который нужно ответить.
13: Победителям достанется весь цимус. Набор универсальных удобрений, чтобы вырастить все, что захочешь.
10: Подробности на сайте radiovania.ru.
14: Вот такая ботва, ребята.
12: Вершки и корешки. По будням с 9 до 10 по Москве на Радио Ваня. Партнер розыгрыша — компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус».
11: О, «Цимус».
12: Ваня. Радио Ваня.

Сорвется звезда в моей комнате, а я навсегда в этом омуте. Ты хочешь понять, ты хочешь ответить.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 6 мая, в Омске возможен дождь. Температура днем плюс 18. Ветер западный, северо-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В четверг повышение температуры до плюс 25.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: С мясной лавкой «Сибколбасы» гриль-сезон пора открыть. Скидки, акции на мясо. Время шашлыки купить.
5: Открываем гриль-сезон с мясной лавкой «Сибирские колбасы». Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
6: Этот вечер ты запомнишь на всю жизнь. Восхитительные ткани для выпускного наряда ждут тебя в салоне «Валентекс». Ленина, 53.
7: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском.
8: Классы до 16 человек и никаких домашних заданий.
7: Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
9: Пришла весна, весна красна, красна она ценами, с доброценами.
10: Весенние новинки, продукты и товары для дома, выгодные цены.
9: Срочно, время не теряй, все весенние покупки в доброцене совершай.
11: Фарротека.
12: Билет линзы, профессиональная установка, 32-18-32.
13: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38-59-59.
14: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
15: Национальный туроператор Казахстана «Газкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Газкурорт» 510-123.
16: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
17: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Север 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ибетанский Денис Сергеевич. ОГРН 56-503-28-716.
18: Омский! Плей-офф на большом экране 6 мая в 22:30. Атриум кино.
19: Подробности на atrium-omsk.ru. Категория 0+.
20: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши, кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха, пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», 3 этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
21: Лечим зубы. Хорошо лечим зубы. Уже 30 лет хорошо лечим зубы. Кавдентал. Стоматология номер один в Омске.
22: По мнению экспертного рейтинга 32 топ.
21: Кавдентал.
22: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello? Реклама.
23: Для слушателей старше 12 лет.
24: Включайтесь. Триколор показывает. 3 месяца ТВ бесплатно всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на tricolor.ru.
25: Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на tricolor.ru.
26: Что дарить? Шоколадку? Скучновато.
27: Подарим какао-бум. Шоколадные бомбочки с маршмеллоу.
26: Точно. И ребенку, и взрослому праздник.
27: Какао-бомбочки с воздушными зефирками. Ммм, как это вкусно.
26: Какао-бум. Бум-бум. Быстрая доставка «Сазон». ООО «Какао-бум». Украин 125-47-40-53-40. Ленинградская область. Ломоносовский район. Балтийское шоссе, дом 2.
28: На чаше весов. Качество или цена? Получи и то, и другое. «Лекс». Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочной поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
1: Ваня. Радио «Ваня».

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Депутаты рассмотрят новые меры по борьбе с мошенниками. Хомячей предупредили о сбоях в работе мобильного интернета и банков. И в центре города для подготовки к 9 мая начинают перекрывать дороги. В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Госдума рассмотрит в мае новые нормы для защиты от мошенников. Законопроекты в том числе установят требования по маркировке международных звонков и ведут детские сим-карты. Они позволят родителям контролировать доступ к нежелательному контенту и снизят риск вовлечения несовершеннолетних в схемы мошенников. Кроме того, новые нормы закрепят восстановление доступа к аккаунту на госуслугах только с помощью биометрии через МФЦ, приложения или сайты банков. Хомячей предупредили о возможных сбоях в работе банков и систем безналичной оплаты в период майских праздников. Причиной станут ограничения в работе мобильного интернета и СМС-сообщений, которые ожидаются вплоть до 9 мая. Об этом говорится в рассылке Сбербанка клиентам. На время сбоев банк советует подключаться к Wi-Fi. Если СМС с подтверждением оплаты не приходит, найти код можно будет в самом приложении в истории операции. Центр Омска перекроют на время подготовки и проведения праздничных мероприятий ко Дню Победы. Ограничения начнутся уже сегодня. Так, с 9 вечера закроют улицу Коммунистическую. Открыть ее планируют утром 9 мая. В это же время перекроют улицу Певцова, однако движение там восстановят уже к 8 утра четверга. Вечером ее снова закроют с 19.30 до полуночи. Завтра вечером в центре города перекроют 10 улиц, в том числе с 20 часов до полуночи участки Красного пути, Чапаева, Интернациональной и Орджоникидзе. Основные ограничения запланированы на 9 мая. Почти 13 тысяч жителей Левого берега приняли участие в народном голосовании за объекты благоустройства. Лидером является территория на пересечении улиц Крупской и Перелета. Участок расположен внутри микрорайона Прибрежный. Здесь планируют организовать комфортное место для детских игр, занятий спортом и тихого отдыха. Напомню, по итогам голосования горожане определят общественные пространства, которые благоустроят в будущем году. Президент наградил 18-летнего Амича медалью за отвагу на пожаре. Алексей Жернаков спас 3 членов семьи, включая детей. Причиной пожара, произошедшего в Омске в январе прошлого года, стала неисправность печного отопления. Взрыв и огонь перекрыли единственный выход из дома для семьи. Юноша получил ожоги, но смог позвать на помощь и спасти родных. Ранее подросток уже получил награду от Следственного комитета России. Это были новости.
0: Радио Ваня. Радио Ваня.

0: тишину за меня.
1: Реклама на радио Ваня. Погода.
2: Спонсор выпуска – цветочный РРР. ИП Карымов РР.
3: По данным синоптиков, сегодня, 6 мая, в Омске возможен дождь. Температура днем плюс 18. Ветер западный, северо-западный – 5 метров в секунду. Атмосферное давление – 751 миллиметр ртутного столба. В четверг – повышение температуры до плюс 25.
1: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Выпускной – это слезы радости, улыбки и слова благодарности. Скажите главное с помощью цветов. Цветочная 3R. Букеты для учителей и выпускников. Нежно, стильно и со вкусом. Бесплатная доставка до школы и детского сада. Цветочная55.ру. Телефон 633-700. ИП Карымов Рустам Ревхатович. УГРНП 321-554-30-00-79-480.
5: Кавдентал. Уже 30 лет стоматологии поколений. Начните вашу собственную традицию. Кавдентал.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
10: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
11: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв. В Rich Family и на маркетплейсах.
12: О, Rich Family, на Новосибирск, улица Королева, 40, корпус 40, Украина, 110-547-605-1196.
13: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38-05-28.
14: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП Михель Алексей Владимирович.
15: Телефон 78-60-78.
16: За памятниками. В Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
17: Тепло настало и вперед! Прогулки – значит «Скороход». Новые коллекции обуви «Весна-лето» уже в магазинах «Скороход». Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины «Скороход» во всех районах города.
18: Каждый день одно и то же. Хочется узнать и попробовать что-то совершенно новое? Приходите на кастинг в «Школу радио». Мы учим тому, чего у вас не было. Узнайте больше в группе ВК «Школа радио Омск».
19: Телефон рекламной службы 53 42 80.
1: Реклама на радио «Ваня».
20: Для слушателей старше 12 лет.
21: Школьная дискотека. Дискотека.
22: Фабрика звезд.
23: Латина Дэнс.
24: Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
25: 12+.
26: Все, что ты любишь.
27: Радио «Ваня». Ближе и

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио «Ваня».

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 6 мая, в Омске возможен дождь. Температура днем плюс 18. Ветер западный, северо-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В четверг повышение температуры до плюс 25.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Этот вечер ты запомнишь на всю жизнь. Восхитительные ткани для выпускного наряда ждут тебя в салоне «Валентекс». Ленина, 53.
3: Фа-фа-фаротека.
4: Реставрация корпуса фар, замена стекол, восстановление герметичности. 32-18-32.
5: Омский! Плей-офф на большом экране. 6 мая в 22:30. Атриум кино.
6: Подробности на atrium-omsk.ru. Категория 0+.
7: Чувство вкуса постоянно приведет тебя в Макдану. В салоне Макдана огромный выбор стильных, качественных моделей. Верхняя одежда на любой сезон. Куртки, ветровки, пальто, пуховики и шубы. Для себя и любимых. Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
8: Спасибо, это долго. Пиши. СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
9: Такого еще не было! Белорусское сливочное масло по ГОСТу. По щедрой цене от завода-изготовителя. Всего 89 рублей 50 копеек за 100 граммов. Успейте купить белорусским фирменам до 31 мая.
10: Национальный туроператор Казахстана «Газкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет. Туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Газкурорт» 510-123.
11: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
12: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31-24-63.
13: Телефон рекламной службы 53-42-80.
14: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
15: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
16: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
17: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
18: Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.
19: Привет, это «Батарейки».
20: В составе утреннего шоу появится третий участник. Совсем молодой и зеленый.
19: Которого мы сами посадим, приучим к горшку и вырастим.
20: На ваших глазах маленькая семечко превратится в плодовитый огурец.
19: Пожелаем зеленому легкой посадки.
21: Следите за событиями в новом реалити «Зеленый друг». Легкой посадки. Каждый вторник с 8 до 9 на радио Ваня.
19: Посадил дед репку, и мы сможем.
21: Партнер проекта «Терравита». Биоудобрение нового поколения. Живое питание для растений. Биологизированные удобрения «Терравита». Все, что нужно для посадки и роста ваших зеленых друзей.
22: О, Нортпалп.
23: Ваня,
22: Ваня, Ваня,
23: радио Ваня, ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В Москве и Петербурге начались отключения мобильного интернета. Россиян предупредили о мошеннической схеме с приглашениями на парад. Ученые выяснили, почему некоторые могут есть и не толстеть. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. В Москве и Петербурге начались отключения мобильного интернета. Пользователи пишут, что у них не открываются мессенджеры и сайты, и не работает даже белый список, нет мобильной связи вообще. Ранее большая четверка мобильных операторов предупредила, что в Москве и Московской области с 5 по 9 мая будет ограничена работа мобильного интернета и СМС в целях обеспечения мер безопасности. Для доступа к всемирной паутине рекомендуется использовать Wi-Fi, а для голосовых звонков функцию VLTE в настройках смартфона. Также надо иметь в виду, что могут возникнуть сложности с безналичной оплатой, использованием банкоматов и геосервисов. Россиян предупредили о схеме с приглашениями на парад. Мошенники накануне Дня Победы рассылают ветеранам поддельные приглашения на мероприятия, с помощью которых пытаются получить доступ к их личным данным. Об этом ТАСС сообщила эксперт платформы «Мышеловка» Александра Пожарская. По ее словам, для бронирования места человеку предлагают перейти по ссылке и ввести код из СМС. Фишинговая ссылка ведет на поддельный сайт госоргана, где жертва вводит паспортные данные, снилс номер карты. Код из СМС используется для доступа к госуслугам. Эксперт отметила, что мошенники рассылают приглашения на парад не только в Москве, но и в других регионах. Ученые продолжают искать ответ на вопрос, почему одни люди едят почти все подряд и остаются стройными, а другие набирают вес даже от умеренного питания. А оказывается, дело не только в диете и физической активности, но и в том, как организм распоряжается полученной энергией, сообщает портал «Главный региональный». Для участия в научном эксперименте привлекли 150 человек с дефицитом веса и еще 173 добровольца с нормальным весом. Исследование показало, что худые участники в среднем потребляли на 12% меньше калорий, чем их нормальные оппоненты. Однако при этом их организм расходовал больше энергии, даже когда они находились в покое. Ученые связывают этот феномен с повышенной активностью гормонов щитовидной железы. Специалист Джеймс Левин отметил, что разница в расходе энергии у разных людей может достигать аж 2000 калорий в сутки. В его работе показано, что люди с ожирением проводят сидя примерно на 150 минут в день больше, чем худые. Единого объяснения стройности не существует. На вес влияют уровень повседневной активности, гормональные особенности, наследственность, режим сна и пищевые привычки.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 6 мая, в Омске возможен дождь. Температура днем плюс 18. Ветер западный, северо-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В четверг повышение температуры до плюс 25.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Красота на грани совершенства. Стиль, подчеркивающий статус. Все это обувь от магазина «Рафаэль». Достойные модели для мужчин со вкусом. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
4: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31 24 63.
5: Компания «Автокор» производит ремонт головки блока цилиндров, расточку блока цилиндров, ремонт карданных валов, шлифовку и балансировку коленвалов. Работаем с легковым и грузовым транспортом. Качественно, недорого, с гарантией 53 68 28, Пархоменко 9.
6: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Весной мы купим овощи и фрукты.
8: Потом игрушки.
7: Потом продукты.
9: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
7: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
10: Казан-мангал на Маркса. Танцы каждый день.

0: Авторадио. Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама на радио Ваня. Для слушателей старше 12 лет.
1: На чаше весов качество или цена? Получи и то, и другое. Lex. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Технолэнд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
2: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8-800-686-76.
3: Вершки и корешки. Игра на вырост в утреннем шоу «Батарейки».
4: Весной все зацветает и распускается.
5: А у нас уже назрело несколько вопросов.
4: Если чувствуешь, что поспел, звони и выбирай, вершки или корешки.
5: От твоего решения будет зависеть вопрос, на который нужно ответить.
4: Победителям достанется весь цимус. Набор универсальных удобрений, чтобы вырастить все, что захочешь.
6: Подробности на сайте radiovania.ru.
5: Вот такая ботва, ребята.
3: Вершки и корешки. По будням с 9 до 10 по Москве на радио Ваня. Партнер розыгрыша — компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус».
7: О, «Цимус».

0: Это ты, это я. Между нами молния.
1: С электрическим разрядом 220.
0: Слышь, радио Ваня. Ближе и роднее.

судьба, моя судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал, все свое спал.

закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем хоть толпой.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 6 мая, в Омске возможен дождь. Температура днем плюс 18. Ветер западный, северо-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В четверг повышение температуры до плюс 25.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Для окрошки бутерброда колбаса всегда важна. И не важно время года, всем она всегда нужна.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка 25% на колбасу докторскую «Шедевры вкуса». Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
6: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Хотите, чтобы ребенок провел лето с пользой? Top IT School приглашает в летний лагерь детей от 7 до 14 лет. 10 дней цифрового детектива. Раскройте тайны медиа и создайте собственный трейлер. Успейте записаться. Количество мест ограничено. 20 лет РКК 17, корпус 1.
9: Омский! Плей-офф на большом экране. 6 мая в 22:30. Атриум кино.
10: Подробности на atrium-omsk.ru. Категория 0+.
11: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
13: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», 3-й этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
14: Хочешь свой дом? Но участка нет?
15: В Евростиле знают ответ.
14: Нет накоплений на первый взнос?
15: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
14: Евростиль. Заезжай и живи.
15: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Тебе говорили, что у тебя классный голос. Говорили, что хорошо пишешь и интересно рассказываешь. Говорили, что тебе бы на радио. Так чего же ты ждешь? Приходи на кастинг в «Школу радио». Узнай больше в группе ВК «Школа радио Омск».
17: «Школа радио Омск».
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама.
18: Для слушателей старше 12 лет.
19: Включайтесь. «Триколор» показывает. 3 месяца ТВ бесплатно. Всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на триколор.ру.
20: Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на триколор.ру.
21: Ароматный какао с маршмеллоу? Легко.
22: Ух ты! Шоколадная бомбочка взрывается в теплом молоке.
21: Какао-бум, бум-бум.
22: Это мое любимое какао!
21: Покупайте шоколадные бомбочки от бренда «Какао Бум» на Озон. ООО «Какао Бум». УГРН 125-470-3053-40, Ленинградская область, Ломоносовский район, Волхонское шоссе, дом 2.
23: Для владельцев кафе, ресторанов и баров. Когда все дорожает, важно держать маржу. Рестик. Автоматизация общепита все в одном. Без скрытых доплат и платных настроек. Вы платите только за сервис. Выгодно и прозрачно. Старт с телефона, без оборудования. Запуск за 15 минут. Автоматизация, QR-меню и сайт доставки в одной системе с поддержкой на всех этапах работы. Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком. 18+.
0: Радио.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В российских вузах с этого года вводятся новые правила для абитуриентов. Россиянок освободили из мошеннического колл-центра Мьянмы. В Турине к работе приступил обученный искусственным интеллектом робот.
2: В российских вузах с этого года вводятся новые правила для абитуриентов. Одно из ключевых нововведений – так называемый «день тишины», который накладывает ограничения на тех, кто подает документы в несколько университетов сразу, пишет Федералпресс. Заместитель министра науки и высшего образования Андрей Мельчук пояснил, в день накануне приказа о зачислении на сайте вуза будет видна вся конкурсная ситуация. Абитуриент сможет узнать, попадает ли он на бюджетное место. Однако в этот день уже нельзя будет дать или отозвать согласие на зачисление. Сделать это можно только до публикации приказа. Нововведение призвано сделать процесс поступления более предсказуемым и прозрачным как для абитуриентов, так и для самих университетов. Ранее сообщалось, что сроки сдачи ЕГЭ в России сдвинулись на более поздний период. Экзаменов в мае больше не будет.
1: Двух россиянок вернут домой после освобождения из мошеннических колл-центров Мьянмы. Женщин ранее передали сотрудникам посольства России в Таиланде. Как сообщили в Дипмиссии, операция была проведена при взаимодействии дипломатических представительств и компетентных органов. Это позволило обеспечить безопасность россиянок на всех этапах их перемещения. За последние два года помощь в возвращении в Россию оказали 19 соотечественникам. Об этом ранее рассказал посол нашей страны в Янгоне Искандер Азизов, пишет ТАСС. Он подчеркнул, что власти Мьянмы объявили борьбу с онлайн-мошенничеством и другими видами незаконной деятельности национальной задачей. Дипломат призвал россиян не терять бдительности, когда им предлагают высокооплачиваемую работу в Юго-Восточной Азии, особенно переводчиком, моделью и в сфере туризма. Он отметил, что киберпреступники связываются с потенциальными жертвами в интернете и предлагают большой заработок в странах Индокитая, как правило, в сфере креативных услуг.
2: А в Турине к работе приступил обученный искусственным интеллектом робот. Необычный гид начал водить экскурсии в палаццо Мадама. Белое устройство с туловищем и светодиодными глазами сопровождает посетителей по барочным залам первого этажа. Робот рассказывает о том, как знатный род пересек Альпы в XI веке и позже дал Италии первого короля. Проект подготовил итальянский технологический институт при поддержке Евросоюза, который выделил 4 миллиона евро. Дворец выбрали как идеальную площадку. Многолюдное пространство с нестабильно работающим Wi-Fi интернетом заставляло робота учиться на ходу. К декабрю 2025 года он уже успешно провел 30 тестовых экскурсий.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: это было.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 6 мая, а значит, отмечается День Конституции в Республике Тыва, День герба и флага в Москве, и Москвы, естественно, Международный день против диеты, прям мой праздник, сижу на трех диетах, одной не наедаюсь, и День напитков, о которых нам расскажет профессор Акопов.
2: Да, с удовольствием. Значит, ребята, поскольку у нас в главе угла ЗОЖ и ПП, сегодня говорим о безалкогольных напитках из разных стран. Апфельшорле – популярный немецкий безалкогольный напиток, который готовится из газированной воды и яблочного сока. Из-за того, что сок разбавляется газировкой, он получается более освежающим и менее сладким.
1: Ты представляешь? А я вишневый так разбавляю. Да. Оказывается, как это называется?
2: Апфельшорле. Но я так понимаю, что апфель – это яблоко. Ну, как apple по-английски.
1: Да. Получается, у меня, если у меня вишня, то вишня шорле. По-русски.
3: Что, вишня шорле?
2: Слушай, я тут зашел в киоск рядом с домом, смотрю, крупная такая громадная таджикская, не женщина, а это черешня. Я говорю, сколько стоит килограмм? Ну, вы приготовились? Я такой, да, пожалуйста, я мужественный человек, я приму любую. 4000 рублей.
1: Вот. Я еще от курюшку не отошла, да, уже черешня пошла.
2: Ага. Дальше. Атоле. Горячий напиток. Атоле из кукурузной муки из Мексики. Распространен в Центральной Америке. Атоле принято пить на завтрак. Его способ приготовления достаточно любопытный. Берется мука с молоком. Туда добавляют тростниковый сахар и корицу. Доводят до кипения, а после, когда напиток станет достаточно густой, добавляют немного ванили. Потом все тщательно перемешивают и оставляют остужаться до следующего утра.
1: Ой, все вот ваши эти смузи, кисели.
2: Ласси. Волшебство прямиком из Индии. Напиток особо подходит под индийский влажный климат, жаркий. Самый простой вариант приготовления ласси такой. Кладут взбитую смесь йогурта, воды, соли и специй, плюс семена кумина. Кумин – это зира у нас еще называется.
1: И не отходят далеко от клозета.
2: Значит, ну это все в какую-то емкость, да, и все это перемешивается. Также существуют более сладкие версии с добавлением фруктов, меда. Чаще всего подают напиток в глиняной посуде. Так эстетичнее и просто вкуснее так пить.
1: Можно я сейчас обращусь ко всем владельцам кофейных автоматов? У вас раньше, друзья, была такая кнопочка, где было написано «бульон». Вы можете ее вернуть?
0: Что это было? Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на Радио Ваня.

жить, стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя выбирает.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – цветочный РРР.
2: ИП Карымов РР.
3: По данным синоптиков, сегодня, 6 мая, в Омске возможен дождь. Температура днем плюс 18. Ветер западный, северо-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В четверг повышение температуры до плюс 25.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
4: Выпускной – это слезы радости, улыбки и слова благодарности. Скажите главное с помощью цветов. Цветочная 3R. Букеты для учителей и выпускников. Нежно, стильно и со вкусом. Бесплатная доставка до школы и детского сада. Цветочная55.ру. Телефон 633-700. ИП Карымов Рустам Ревхатович. УГРНП 321-554-30-00-79-480.
5: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируйтесь. Бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв. В Rich Family и на маркетплейсах.
8: У Rich Family на Максимирской улице Королева 40, корпус 40, УГРН 110-547-605-1196.
9: Тепло настало и вперед! Прогулки – значит «Скороход». Новые коллекции обуви «Весна-лето» уже в магазинах «Скороход». Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины «Скороход» во всех районах города.
10: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП Михель Алексей Владимирович.
11: Телефон 78-60-78.
12: За памятниками. В Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
13: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
14: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили.
15: 38-05-28.
16: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать.
0: Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
17: Реклама на радио Ваня.
18: Для слушателей старше 12 лет.
19: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
20: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
21: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
22: Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.
23: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
24: Это история нашей семьи.
23: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
0: Разноименные заряды. Пивоварова и Окопов. Батарейки на радио Ваня.
25: Куклы мы

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Ну что, лето все ближе и ближе, погоды все теплее и теплее. В Санкт-Петербурге уже на следующей неделе плюс 20 обещают. А это значит, раздеваться будем, товарищи. И вот кто что оголит из-под одежды, это сразу же покажет, чем занимался всю зиму. То ли сальцо наедал, то ли наоборот сбрасывал. Вообще все же готовятся к лету. И все же нет-нет досидели на каких-нибудь диетах. В чем-то себя ограничивали. Вот об этом-то мы и решили сегодня поговорить. А давайте друг с другом поделимся годными лайфхаками. Ну, предположим, перестал есть печеньки, талия стала на 3 сантиметра уже. Или, например, я знаю такое, стал есть сало и сливочное масло, и талия стала на 8 сантиметров уже, казалось бы. А вот так вот человек на жирах сидел-сидел и свой жир сбросил.
1: Да, ну, естественно, мы помним, что диета в переводе с древнегреческого – это образ жизни, поэтому то, что некоторые воспринимают как некое временное ограничение, это не более чем миф и довольно серьезное заблуждение. Уж если садиться на диету, то, так сказать, надолго, а лучше навсегда.
0: Да, а ограничить себе какой-то, определить список продуктов, которые вам по душе, и из них составлять интересные блюда. Хотя, конечно, в последнее время делать это все сложнее и сложнее. Предположим, мне нравится средиземноморское питание. Но...
1: Да, мы знаем. Мы тоже поклонники.
0: Но оно же как крыло самолета в нынешние времена. Соответственно, знаешь, в последнее время все чаще получается, как из того анекдота. Спасибо большое. Значит, да, письмо в журнал. Нам очень понравился ваш рецепт из креветок и авокадо. Правда, креветки мы заменили на сало, а авокадо на картошку. Но рецепт изумительный. Поэтому я вот, например, вчера чем занималась? Я делала котлеты из минтая. Да, не из щуки, но тоже рыба. И неплохая, кстати, как выясняется. Хотя, помнится, в Советском Союзе у нас минтай ели кошки.
1: Ты знаешь, что я с большим удовольствием жарю себе этот самый минтай, просто в брусках его покупаю, обваливаю.
0: Ну и так тоже, да.
1: Ну, то есть, я вчера максимально просто.
0: Я решила разнообразить рацион. Что, хочешь, минтаевый фарш купила? Охлажденный, не замороженный.
1: Ну, кстати, да. Вот я тоже иногда так делаю, правда... Ну, помимо каких-то элементарных обычных специй, естественно, я всюду кладу хмели сунели и в чай тоже, и в кофе. Да-да-да. Так вот, в минтаевый фарш я обязательно кладу свеженарезанный укроп. Это очень ароматно, это очень вкусно.
0: Класс. Котлеты получаются чудесные. Так, ну как это мы вот с диет на еду опять перешли?
1: Ну, вот, да, ну,
0: значит,
1: вот
0: друзья, заходите в нашу группу ВКонтакте «Радио Ваня», заходите в наш телеграм-канал «Радио Ваня ФМ», в наш канал в Максе, он тоже называется «Радио Ваня», и рассказывайте о своих диетических экспериментах. Автор одного из комментариев сегодня получит в подарок фирменную сумку «Шопер». Ну, естественно, от «Радио Ваня».
2: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны, мужчины, звезды на вашей стороне. Можно действовать решительно, но аккуратно.
2: Овны, женщины, отношения с близкими стабильны. День подходит для совместного отдыха и откровенных бесед.
1: Тельцы, мужчины, вас ждет успех в профессиональной сфере. Возможен карьерный рост.
2: Тельцы, женщины, отношения с любимым наладить удастся тем, кто готов признать свои ошибки.
1: Близнецы, мужчины, лучше поберечь себя, отложить сложные дела и быть экономнее.
2: Близнецы, женщины, найти общий язык с любимым вам будет трудновато, но при большом желании возможно.
1: Раки, мужчины, есть вероятность, что именно сегодня вы получите интересное деловое предложение.
2: Раки, женщины, критику в свой адрес принять будет очень нелегко, но надо.
1: Львы, мужчины, может быть не слишком продуктивны, но при этом удачный день.
2: Львы, женщины, вполне возможно начало серьезных романтических отношений.
1: Девы, мужчины, у вас благоприятная финансовая ситуация, вероятны крупные денежные поступления, дорогие подарки.
2: Девы, женщины, а вам хорошо покупать вещи и для себя, и для близких, они ваш выбор оценят.
1: Весы, мужчины, вам надо быть внимательнее к родственникам, особенно представителям старшего поколения, будьте терпимее.
2: Весы, женщины, не стоит распоряжаться бюджетом семьи единолично, лучше обсудить траты совместно.
1: Скорпионы, мужчины, ни в коем случае не ставьте перед собой цели, которые невозможно достичь.
2: Скорпионы, женщины, хороший день для общения в семье. Расскажите о ваших планах, вас поддержат.
1: Стрельцы, мужчины, вы сможете избежать потерь, если не поддадитесь на соблазны и провокации.
2: Стрельцы, женщины, у вас есть недоброжелатели, и они очень коварны. Вам придется найти в себе силы им противостоять.
1: Козероги, мужчины, звезды рекомендуют быть осторожнее в делах и не делать резких движений.
2: Козероги, женщины, если вы почувствуете, что с любимым не договориться, переведите разговор на другую тему. Позже вы придете к согласию по этому вопросу.
1: Водолеи, мужчины, у вас вероятны денежные поступления, которыми вы мудро распорядитесь.
2: Водолеи, женщины, вы не понимаете любимого человека, но звезды советуют не паниковать. Скоро все прояснится и наладится.
1: Рыбы, мужчины, доверяйте себе, и все сложится наилучшим образом.
2: Рыбы, женщины, не скупитесь на проявление благодарности и добрые слова. Чем больше их будет, тем лучше будет ваше настроение.
1: С вами Овен Варвара Пивоварова.
2: И весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Columbia Pictures.

0: Ребятки, всем привет! Доброе утро, добрый день! Здесь батарейки, сегодня среда, и вы нам рассказываете про диеты, которые вам помогли стать лучшей версией себя, хотя бы что касается внешности.
1: Нет, кстати, я бы хотела, чтобы люди еще рассказывали о тех диетах, которые не то чтобы не помогли, а даже навредили, но чтобы другие не попались.
0: Вот это обязательно тоже нужно делать. Виталий Дуков отметился в Максе, который у нас канал там так и называется, Радио Ваня, на диете, конечно, никогда не сидел, ну, мужчина брутальный, но в еде все же ограничился. Результат минус 9 килограммов за месяц.
1: Вау!
0: Вот теперь, что конкретно ограничил Виталий? Ем все то же самое, только в меньших количествах. Ну, тут вспоминается знаменитая легендарная фраза нашей супербалерины Майи Плисецкой. Чтобы похудеть, да, чтобы держать себя в форме, нужно есть просто на пол ведра меньше.
1: Еще одно сообщение от Дианы Кашаевой. А я худею по приложению. Вбиваю туда продукты, граммы, и все готово. Передайте привет Брянску. Брянск, большой, огромный, вот такенный, сочный привет.
0: Мне сейчас представился, когда вот Диана описывала, какой-то огромный блендер, куда кидается всякая вкусная еда, потом нажимается кнопка, и вот это вот...
1: Смузи. Пельменный смузи.
0: С пельменей, с борщом.
1: Вкусненько. Ой, невозможно. Я, кстати, хочу признаться в содеянном. Буквально вчера ко мне приезжала девочка Маша. Ее мама делает замечательные грибы. И Маша должна была привезти мне две банки...
0: груздей?
1: Да. И еще должна была привезти банку рыжиков. Но с рыжиками случилась неувязочка. Вернее, даже, да.
0: Они спрятались от
1: Они, Маши? Да, они, в общем, считай, закончились. И поэтому я тебе вторую банку не принесла груздей. Хотя должна была, но я не смогла. Потому что вчера я сожрала одну в одно лицо. Маша, спасибо.
0: Рецидивист.
1: Леш, прости, но Маша наверняка привезет еще обязательно, может быть, чуть попозже.
0: Уловлю на слове.
1: В общем, я вчера сорвалась со всех диет, с которых каких только могла, благодаря груздям, и просто простите меня, пожалуйста.
0: Просто у тебя был вторничный читмил, это нормально.
1: Да, грибной читмил у меня был. Друзья, заходите в нашу группу ВКонтакте Радио Ваня, в наш телеграм-канал Радио Ваня ФМ и в нашу группу

0: Макси Радио Ваня и пишите, как вы сорвались, не доели или наоборот, нашли для себя какую-то такую вот, такое направление пищевое в жизни, что готовы всегда
1: поесть.
2: Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на Радио Ваня.
3: Я летал во сне. Я летел к тебе по звездам. И коснись ко мне. Пока нам еще все можно. Но дом наш опустел. И слезы.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 6 мая, в Омске возможен дождь. Температура днем плюс 18. Ветер западный, северо-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В четверг повышение температуры до плюс 25.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Каждый день одно и то же. Хочется узнать и попробовать что-то совершенно новое? Приходите на кастинг в «Школу радио». Мы учим тому, чего у вас не было. Узнайте больше в группе ВК «Школа радио Омск». Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
3: Фестиваль шашлыка в белорусском фирменном. Ароматный шашлык, сочные купаты, нежные ребрышки. Большой выбор для вкусного отдыха. Успейте купить с максимальной выгодой до 12 мая.
4: Чувство вкуса постоянно приведет.

0: Континент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Омский! Плей-офф на большом экране 6 мая в 22:30. Атриум кино. Подробности на atrium-omsk.ru. Категория 0+.
2: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31 24 63. Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello? Все, что ты любишь, на радио Ваня. Тайна!

если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между

0: Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Педагогов начнут обучать профилактике деструктивного поведения детей. В Омске определили компанию, которая проконтролирует реконструкцию набережной Тухачевского. И россияне назвали лучшие города для переезда. В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Педагогов, психологов и социальных педагогов будут обучать профилактике деструктивного поведения несовершеннолетних. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение правительства. Обучение будут организовывать власти субъектов в сфере образования совместно с колледжами, техникумами и училищами. Исполнители ежегодно должны будут предоставлять отчеты в Минпросвещение. Строительный контроль за капремонтом набережной Тухачевского выполнит омская компания «Сибирский дорожный центр». Контракт с ней на сумму около 1,5 миллиона уже заключен. Это почти в 6 раз ниже стартовой цены. Напомню, в ноябре градсовет утвердил проект капремонта участка набережной Тухачевского. Там заявлены пешеходные зоны с панорамной площадкой для прогулок, места для катания на роликах и велосипедах, парковки, тематический маяк, теневые навесы и зоны общепита. В Омском краеведческом музее подготовили 3-дневную программу ко Дню Победы. С 8 по 10 мая гостей ждут экскурсии, мастер-классы, квесты и беседы. Как напомнили в музее, весь май действует акция. При покупке взрослого входного билета на экспозицию или выставку билет для ребенка до 14 стоит 10 рублей. Цена за квадратный метр в омских новостройках составила около 155 тысяч. Год назад квартиры в строящихся домах стоили около 140 тысяч за квадратный метр. Об этом говорят данные статистики. Квартиры на вторичном рынке подорожали со 100 до 106 тысяч. Подешевели лишь элитные квартиры в готовых домах. Стоимость квадратного метра снизилась за год со 150 до 144 тысяч, сообщает Омскстат. Россияне чаще всего выбирают для переезда города Краснодарского края, Москву и Санкт-Петербург. При этом важны не только карьерные возможности, но также климат и качество городской среды. 12% опрошенных намерены переехать в ближайшие 2 года, тогда как 60% не рассматривают такую возможность. Основные препятствия – привязанность к текущему месту жительства, финансовые трудности и семейные обстоятельства. Чаще всего люди переезжают в молодости. Треть опрошенных меняли город в студенчестве. Годы еще 30% до 30 лет. Это были новости.
0: Радио Ваня. Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Лето не за горами, а значит, пора поговорить о диетах, ну или вообще об образе жизни, который вы ведете для того, чтобы выглядеть замечательно. Обо всем об этом вы пишете в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ» и в канале «В Максе Радио Ваня». Оттуда сейчас начну читать сообщения, но прежде скажу, что автор одного из комментариев сегодня получит в подарок фирменную сумку «Шопер» от «Радио Ваня». Лилия Мелина, возможно, это будет она. «Я готова к лету. Минус 30 килограммов. На лицо минус 10 лет. Кто молодец? Я молодец. Все реально, ребята. Главное сильно захотеть. Лилия, очень бы хотелось все-таки какой-то небольшой рецептик вот этого вот вашего чуда, да, потому что просто сказать, что я похудела, потому что питалась солнечной энергией, мало.
1: Мария Рочева в группе «Радио Ваня» ВКонтакте решила ограничить себя в хлебе. Очень быстро перестала есть вторые блюда и даже суп. Вместе с хлебом. Вместо хлеба появились хлебцы. Полнотой я никогда не обладала. Ну и тут умудрилась похудеть. Даже пошла к врачу, чтобы понять, а что ты похудела-то? А потом только поняла, что всему виной был хлеб, который, ну, собственно, вот мешал правильному метаболизму.
0: Да. Прямо скажем, он сейчас в магазинах не самый полезный. Он не такой, который был в Советском Союзе.
1: Нет.
0: Эти все консерванты, они, знаете, или консервируют и жирок на боках. Анечка, привет с Селигера. Убрала алкоголь, мучное, добавила 4 раза в неделю спорт дома, минус 5 килограммов за месяц. Это вот для тех, кто говорит, что у меня на зал денег нет. Вот человек дома занимается.
1: А Екатерина Сергеевна, на диетах не сижу, я ем все, что захочу, пишет Катя нам в...
0: Хвастается, я бы сказала.
1: В группе «Радио Ваня» ВКонтакте, да. Вешу сейчас 104 кг, и мне пофиг вообще на чужое мнение. Ну, да, поклонников у меня нет, ну и не надо. Главное, что глаз не дергается, когда колбасу или булочку в магазине вижу.
0: Понятно? Я знаю столько девушек, соточка плюс с поклонниками, дело вообще не в весе.
1: Нет.
0: Дело в какой-то внутренней, видимо, внутреннем состоянии, когда ты сам себя любишь, и тебя другие тоже начинают любить. Еще одно сообщение от Сергея. Привет, батарейки. До обеда я ем все. А потом только вечером коктейльчик. За полтора месяца минус десяточка. Привет, Жуковке, Брянская область, Жуковке. До обеда многие едят все, и даже шоколадки, и конфетки. Тут главное, какой коктейльчик. Ну, видимо, протеиновый может быть какой-то. И некоторые предпочитают смузи, например, из кефира с огурцом. Представляешь, такая
1: да,
0: вот...
1: Да, я знаю людей, которые предпочитают ёрш, но это уже не относится к диете.
0: Это относится, да, к не очень правильному образу жизни. И можно я еще одно сообщение от Лизы прочитаю?
1: С удовольствием.
0: Доброе утро, батарейки. Диету я не пробовала, но хочется передать привет Ельцу. Ну, человеку хочется, как я могу отказать?
1: А если очень хочется, то можно.
2: Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11 на радио Ваня. Когда я

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 6 мая, в Омске возможен дождь. Температура днем плюс 18. Ветер западный, северо-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В четверг повышение температуры до плюс 25.
0: Радио Ваня. Отличная погода.

0: Santicor Service.
1: Берите Tenet Vanticore Service с выгодой до 400 тысяч рублей и доп. Оборудованием в подарок. Мельничная 134. Звоните 291-911.
2: Акция до конца мая. Подробности в отделе продаж.
3: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Пришла весна! Весна красная! Красна! Красна она ценами! С доброценами!
6: Весенние новинки, продукты и товары для дома. Выгодные цены.
5: Срочно! Время не теряй! Все весенние покупки в доброцене совершай!
7: Империя колодок! Колодки на все автомобили! Замена за 15 минут бесплатно! 511-3-8!
8: Красота на грани совершенства. Стиль, подчеркивающий статус. Все это обувь от магазина «Рафаэль». Достойные модели для мужчин со вкусом. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж и «Маяк-1», третий этаж.
9: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31 24 63.
10: Телефон рекламной службы 53 42 80.
11: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
12: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
13: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
14: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: На чаше весов – качество или цена? Получи и то, и другое. Lex – качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36 и 6 месяцев. Lex – ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
16: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
17: Положительный заряд на радио Ваня. Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале «Радио Ваня ФМ».
18: Если в окно

0: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь Батарейки, среда, вы рассказываете нам о диетах эффективных и, может быть, даже в какой-то момент опасных. Например, в группе радио Ваня ВКонтакте отметилась Людмила Морозова. «Я поставила весы», пишет Люся, «около холодильника. Когда я хочу что-нибудь, ну так откровенно сожрать вечером, подойду, встану на весы, и желание как-то отпадает. Стоят уже 3 дня, результат минус полторашка». Минус 1,5 килограмма.
1: Я поняла. Ну, ты же понимаешь, что советский человек, да, и ребенок может подумать, когда слышит слово «полторашка».
0: Да, конечно, и не только ребенок, но и взрослые тоже.
1: Камила Губайдулина. А я в этом году сильно похудела во время православного поста. И с мая начала утром бегать на голодный желудок. Так эффективнее вес уходит. Но бег легкий, максимум минут 20-30. Всем красоты и стройности. Девочки, мальчики, вы когда вот пишете, да, что у вас достигли каких-то результатов, вы вот как Камила и как Люда рассказываете в подробностях. Потому что просто сказать, что я похудела к лету на минус 30, это вот мало. Надо все-таки людям давать возможность воспользоваться вашим опытом.
0: Ксюша в Максе отметилась: каждые полмесяца сижу на специальной диете, основанной на детском питании. Ну и, собственно, вот ежемесячно теряю примерно 4 килограмма.
1: Это вот к тому же вопросу. А какая это такая диета на детском питании? Какое конкретно детское питание вы употребляете? Потому что детское питание бывает овощное, там, фруктовое, а бывает мясное. И если вот так вот полмесяца на нем сидеть, то взрослому нормальному человеку, знаете ли, надо зарабатывать, ну, как-то вот... Ну, поболее.
0: Да, ты знаешь, я могу предположить, думаю, что это процентов на 95 верно. Во-первых, все сладкие консервы для маленьких деток, они не очень переслащены. Вернее, вообще они почти не сладкие. И, соответственно, мясные паштеты тоже в этих баночках, которые... Стоят просто на вес золота.
1: Да,
0: они, соответственно, не пересоленные, конечно.
1: Да, поэтому я их подсаливаю. Ну, такой, знаешь, хитрый.
0: Чесночка туда
1: уложить. Да, майонезик.
0: Майонезик. И с хлебом.
1: Сергей, милые батарейки, передайте, пожалуйста, привет моему любимому зайцу, главному диетчику всех времен и народов. Я так понимаю, Сережу заяц за горло взял и похудел быстренько.
0: Да, он покусал его.
1: Откусил ненужное, бочок.
2: Это не шутки.
3: Мы встретились в маршрутке под номером 1.
2: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Авторские новинки. Холли Флейм. Тону.
1: Тону, тону, я в глазах потону. Чем ты дальше от меня, тем сильнее иду ко дну.
0: Радио Фаня. Ближе и роднее.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили поговорить про диеты, готовимся к лету, и вообще к лучшей жизни и к лучшей версии себя. В нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня» вы можете оставлять сообщения по этому поводу в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ» и в нашем канале в Максе. Также можете отметиться. У нас тут целых две, Александр и Александра. Что Александр с декабря отказался от мучного, сладкой воды, компотов, соков, стал есть меньше порций и в результате со 105 килограммов похудел до 90. Привет АО ВАД в Крыму, пишет Александра. И Александра сейчас сидит на диете кефир, овощи, фрукты, вареная кура и рыба. Гречка минус 10 килограммов. Потом 3 дня передышки и... Плюс 2 килограмма, пишет
1: уже,
0: Саша.
1: Уже можно пельмени с хлебом и с майонезом, естественно. Как мы любим. Мила Страхова ВКонтакте пишет: я ем все, что мне нравится. Главное, сколько. Вот сейчас нажарю блинов, 12 штук на двоих. Один съем на завтрак, второй на обед. Худею медленно и верно. Ненадолго, а прям так вот навсегда наклеила на весы... цифру идеального веса, к которому стремлюсь, и все идет по плану. Пожалуйста, посмотрите, вот в подтверждение здесь фотография. Мила у нас попирает своими ножками стройными весы, и, судя по всему, добьется. Конечно, не так быстро, как хотелось бы.
0: А не надо быстро.
1: Не надо.
0: Чем быстрее теряешь вес, тем быстрее потом обратно его наберешь. Вот у нас там тут предлагают особую диету. Наталья, передайте, пожалуйста, привет поселку Палех. Приходите к нам за пирожками, будем худеть вместе. Там какие-то, видимо, волшебные пирожки у Наташки.
1: Это знаменитые палехские пирожки.
0: Пироги для похудения.
1: В шкатулках, да. Расписные, да. А Татьяна Черемных ВКонтакте: как только я решаю ограничить себя в употреблении какого-либо продукта...
0: Алешка, тебя заживала.
1: Но у меня все, у меня уже слюна пошла, потому что я стал думать о еде. Значит, как только вот Таня думает, в чем бы себя ограничить, хочется именно его, вот этот продукт, с непреодолимой силой, как можно чаще. Так что лучше ограничивать размер порции, действительно. От чего я легко отказалась, так это от сахара. Попробовала и поняла, что чай и кофе гораздо вкуснее без него. А еще их лучше заваривать.
0: Да, а я вот когда в кофе добавляю хоть какую-нибудь сладкую субстанцию, даже не сахар, чуть-чуть буквально, даже, я не знаю, на кончике
1: сиропа
0: ножа.
1: Сиропа какого-нибудь.
0: Мне кажется, что я сейчас слипнусь. Вот насколько я отвыкла от кофе с подсластителями, что не могу его воспринимать. Я не чувствую ничего, кроме сахара в этом кофе. Поэтому да, вот такой вот я человек. Но очень люблю чебуреки. Без сахара, естественно.
2: Батарейки. Очень полезный энергетик. На радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 6 мая, в Омске возможен дождь. Температура днем плюс 18. Ветер западный, северо-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В четверг повышение температуры до плюс 25.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: выгодные предложения гриль-сезона в мясной лавке «Сибирские колбасы».
1: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
2: Тебе говорили, что у тебя классный голос. Говорили, что хорошо пишешь и интересно рассказываешь. Говорили, что тебе бы на радио. Так чего же ты ждешь? Приходи на кастинг в «Школу радио». Узнай больше в группе ВК «Школа радио Омск».
3: «Школа радио Омск».
4: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.
5: Омский! Плей-офф на большом экране 6 мая в 22:30. Атриум кино.
6: Подробности на atrium-omsk.ru. Категория 0+.
7: Фа-фа-фаротека.
8: Регулировка фар на цифровом тестере 32-18-32.
9: Национальный туроператор Казахстана «Газкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Газкурорт» 510-123.
10: О тебе никто не знает.

Медиагруппа. Реклама на радио. Телефон рекламной службы 53-42-80. Йоган, Йен, Жуан, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В российских вузах с этого года вводятся новые правила для абитуриентов. Россиянок освободили из мошеннического колл-центра Мьянмы. В Турине к работе приступил обученный искусственным интеллектом робот.
2: В российских вузах с этого года вводятся новые правила для абитуриентов. Одно из ключевых нововведений – так называемый «день тишины», который накладывает ограничения на тех, кто подает документы в несколько университетов сразу, пишет Федералпресс. Заместитель министра науки и высшего образования Андрей Мельчук пояснил, в день накануне приказа о зачислении на сайте вуза будет видна вся конкурсная ситуация. Абитуриент сможет узнать, попадает ли он на бюджетное место. Однако в этот день уже нельзя будет дать или отозвать согласие на зачисление. Сделать это можно только до публикации приказа. Нововведение призвано сделать процесс поступления более предсказуемым и прозрачным как для абитуриентов, так и для самих университетов. Ранее сообщалось, что сроки сдачи ЕГЭ в России сдвинулись на более поздний период. Экзаменов в мае больше не будет.
1: Двух россиянок вернут домой после освобождения из мошеннических колл-центров Мьянмы. Женщин ранее передали сотрудникам посольства России в Таиланде. Как сообщили в дипмиссии, операция была проведена при взаимодействии дипломатических представительств и компетентных органов. Это позволило обеспечить безопасность россиянок на всех этапах их перемещения. За последние два года помощь в возвращении в Россию оказали 19 соотечественникам. Об этом ранее рассказал посол нашей страны в Янгоне Искандер Азизов, пишет ТАСС. Он подчеркнул, что власти Мьянмы объявили борьбу с онлайн-мошенничеством и другими видами незаконной деятельности национальной задачей. Дипломат призвал россиян не терять бдительности, когда им предлагают высокооплачиваемую работу в Юго-Восточной Азии, особенно переводчиком, моделью и в сфере туризма. Он отметил, что киберпреступники связываются с потенциальными жертвами в интернете и предлагают большой заработок в странах Индокитая, как правило, в сфере креативных услуг.
2: А в Турине к работе приступил обученный искусственным интеллектом робот. Необычный гид начал водить экскурсии в палаццо Мадама. Белое устройство с туловищем и светодиодными глазами сопровождает посетителей по барочным залам первого этажа. Робот рассказывает о том, как знатный род пересек Альпы в XI веке и позже дал Италии первого короля. Проект подготовил итальянский технологический институт при поддержке Евросоюза, который выделил 4 миллиона евро. Дворец выбрали как идеальную площадку. Многолюдное пространство с нестабильно работающим Wi-Fi интернетом заставляло робота учиться на ходу. К декабрю 2025 года он уже успешно провел 30 тестовых экскурсий.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 6 мая, а значит, отмечается День Конституции в Республике Тыва, День герба и флага в Москве и Москвы, естественно. Международный день против диеты. Прям мой праздник. Сижу на трех диетах, одной не наедаюсь. И День напитков, о которых нам расскажет профессор Акопов.
1: Да, с удовольствием. Значит, ребята, поскольку у нас в главе угла ЗОЖ и ПП, сегодня говорим о безалкогольных напитках из разных стран. Апфельшорле – популярный немецкий безалкогольный напиток, который готовится из газированной воды и яблочного сока. Из-за того, что сок разбавляется газировкой, он получается более освежающим и менее сладким.
0: Ты представляешь? А я вишневый так разбавляю. Да. Оказывается, как это называется?
1: Апфельшорле. Но я так понимаю, что апфель – это яблоко. Ну, как apple по-английски.
0: Да. Получается, у меня, получается, если у меня вишня, то вишня-шорле. По-русски.
2: Что, вишня-шорле это
1: называется? Слушай, я тут зашел в киоск рядом с домом, смотрю, крупная такая громадная таджикская, не женщина, а это черешня. Я говорю, сколько стоит килограмм? Ну, вы приготовились? Я такой, да, пожалуйста, я мужественный человек, я приму любую. 4000 рублей.
0: Вот. Я еще от курюшку не отошла, да уже черешня пошла.
1: Дальше. Атоле. Горячий напиток. Атоле из кукурузной муки из Мексики. Распространен в Центральной Америке. Атоле принято пить на завтрак. Его способ приготовления достаточно любопытный. Берется мука с молоком. Туда добавляют тростниковый сахар и корицу. Доводят до кипения, а после, когда напиток станет достаточно густой, добавляют немного ванили. Потом все тщательно перемешивают и оставляют остужаться до следующего утра.
0: Ой, все вот ваши эти смузи, кисели.
1: Ласси. Волшебство прямиком из Индии. Напиток особо подходит под индийский влажный климат, жаркий. Самый простой вариант приготовления ласси такой. Кладут взбитую смесь йогурта, воды, соли и специй, плюс семена кумина. Кумин – это зира у нас еще называется.
0: И не отходят далеко от клозета.
1: Значит, ну это все в какую-то емкость, да, и все это перемешивается. Также существуют более сладкие версии с добавлением фруктов, меда. Чаще всего подают напиток в глиняной посуде. Так эстетичнее и просто вкуснее так пить.
0: Можно я сейчас обращусь ко всем владельцам кофейных автоматов? У вас раньше, друзья, была такая кнопочка, где было написано «бульон». Вы можете ее вернуть?
3: Что это было? Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на радио «Ваня».

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – цветочный РРР.
2: ИП Карымов РР.
3: По данным синоптиков, сегодня, 6 мая, в Омске возможен дождь. Температура днем плюс 18. Ветер западный, северо-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В четверг повышение температуры до плюс 25.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
4: Выпускной – это слезы радости, улыбки и слова благодарности. Скажите главное с помощью цветов. Цветочная 3R. Букеты для учителей и выпускников. Нежно, стильно и со вкусом. Бесплатная доставка до школы и детского сада. Цветочная 55.ру. Телефон 633-700. ИП Карымов Рустам Ильхатович. УГРН-ИП 321-554-30-00-79-480.
5: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируйтесь. Бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Тепло настало и вперед! Прогулки – значит «Скороход». Новые коллекции обуви весна-лето уже в магазинах «Скороход». Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины «Скороход» во всех районах города.
9: Компания «Автокор» производит ремонт головки блока цилиндров, расточку блока цилиндров, ремонт карданных валов, шлифовку и балансировку коленвалов. Работаем с легковым и грузовым транспортом. Качественно, недорого, с гарантией 53-68-28, Пархоменко 9.
10: «Казан Мангал» на Маркса. Вкусно каждый день.
11: «Империя колонок». Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
12: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП «Михель» Алексей Владимирович.
13: Телефон 78-60-78.
14: Врываемся в лето. Самокаты «Rush Action» — это надежность и драйв. В «Rich Family» и на маркетплейсах.
15: У «Rich Family» на Новосибирской улице Карамова, 40, корпус 40, УГРН 110-547-105-1196.
0: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31 24 63. Телефон рекламной службы 53 42 80.
16: Реклама на радио Ваня.
17: Для слушателей старше 12 лет.
18: Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.
19: Огонь!
20: В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
21: Ура!
20: 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
22: Я за Родину воюю! За Россию!
20: Для лиц старше 12 лет.
23: Нелихие 90-х. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
24: 12+.
23: Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на радио Ваня.
25: Читаю на заборе, приехали диджеи. Играю специально для продвинутых парней. Распахиваю.

0: Вася, блин.
1: Вершки и корешки на радио Ваня.
2: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Ну что, продолжается наше посадочное безумие. Вершки и корешки снова в эфире. Я вершок. Алёшка, корешок. Ну, или можно наоборот. Это уж как захотите. Что выберете, как говорится. Вам всего-то лишь необходимо зайти куда-нибудь за угол, взять телефон и набрать нам.
3: В обстановке строжайшей секретности, разумеется.
2: Конечно, да. Чтобы вас было хорошо слышно, чтобы нигде не работал приемник, чтобы ничего вас не отвлекало от правильного ответа. Потому что мы будем задавать вопросы. Вернее, один единственный вопрос, и если вы на него ответите, то уйдете не с пустыми руками.
3: Да, именно вам в таком случае достанется набор универсальных удобрений для комнатных растений от компании «Цимус». Телефон прямого эфира радио Ваня прежний 325-696, код города 812.
1: Вершки и корешки. Партнер розыгрыша — компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают, а также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус». О, «Цимус». Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

Сточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: профессии, и я отомщу за каждую из них.
1: Вершки и корешки на Радио Ваня.
2: Алло, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте, это Радио Ваня. Меня зовут Алексей, рядом со мной Варвара. Как вас звать, величать?
2: Елена.
3: Елена, очень красивое имя. Вы из какого города, Елена?
2: В Тольятти.
4: Как у вас там погода?
2: О, у нас даже, я не знаю, Ташкент, не Ташкент. Вчера было на солнце 31.
4: Ого! Леночка, а чем вы занимаетесь?
2: Да на работе.
4: Ну, понятно, работа в чем заключается?
2: Да в цифрах.
3: Бухгалтер, видать.
2: Нет, сейчас это так уже не называют. Уже по-другому. Сейчас все по-европейски.
3: А как?
2: Специалист широкого профиля. Но это не пишет, но пишет специалист.
3: Это на самом деле бухгалтер по-европейски, точнее сказать, по-немецки. Это немецкое же слово. Ну, да. Хорошо, да.
4: Леночка, дорогая, так вы вообще любите растения всячески разные сажать, удобрять?
2: Очень, очень. Вот я сейчас сижу как в галерее, в оранжерее. У меня на столе, на подоконнике.
4: Ну, расскажите о вашей гордости коллекции.
2: Гордость?
4: Ну, предположим, вот тёщин язык. Женское счастье. Женское счастье. Красивый, да?
2: Да.
4: Цветет, наверное?
2: Цветет, правда. Выкинул цветок белый, лодочка, только запах не очень.
3: Попрыскать его жванжиш будет
4: там. А вот такое оно, женское счастье, знаешь, иногда пахнет не очень. Лен, смотрите, сейчас, значит, будет что происходить. Мы вам дадим на выбор, да, два направления, вершки и корешки.
3: Потом я задаю вам вопрос, предлагаю три варианта правильного ответа. Ну, вы, пользуясь своей интуицией и глубоким знанием ботаники, подбирайте оптимальный. Готовы?
2: Угу. Готовы.
3: Отлично. Что тогда вот у нас будет с вами? Вершки, корешки?
2: Вершки, наверное.
4: Вершки,
3: давайте,
4: отлично.
3: Давайте. Итак, Леночка, в известной сказке «Вершки, корешки» мужик отдал медведю вершки от какого овоща? И, внимание, вопрос.
4: Ответы?
3: От картошки, от морковки или от репы?
2: Я думаю, третий вариант.
4: Абсолютно верно. Медведь получил лопухи репы. И был, конечно, не очень этому счастлив. Вы хорошо знаете детские сказки. Ну и в этот раз вам это помогло. А это значит, что именно вы, Лена, получаете набор универсальных удобрений для комнатных растений от компании «Цимус». Целых две банки приедут к вам в Тольятти, и ваша оранжерея станет еще пышнее, жирнее и сочнее. Вы рады?
2: Очень. Пуще прежнего станет. Очень.
3: Дорогая Леночка, у вас есть уникальная возможность придать приветы коллегам, друзьям и просто любимым людям.
2: Хочу передать привет всему городу Тольятти. Погода такой же солнечная, но градус чуть пониже.
4: Давайте свои градусы нам. У нас тут в Петербурге как раз немножечко не хватает. Буквально капельку.
2: Забирайте 10.
3: Десяточку, 10. Нормально. Хорошо, спасибо. Шикарный расклад.
1: Вершки и корешки. Партнер розыгрыша компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрения, то только «Цимус». О, «Цимус». Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: святой, чтобы задобрить природу и получить урожай хороший. В народе бытовало множество поговорок. Ой, как я люблю народные поговорки! Они были, естественно, связаны с этой датой. Так вот, смотрите, первая поговорка. Егорий с теплом, а Никита с кормом. Уже Никита еще какой-то там был, вот, присоседился. Или еще. Сей рассаду на Егория, будет щей вдоволь. До Егория, да. Или в Юрьев день только ленивая соха не выезжает. Эти пословицы хорошо отражают важность этого дня для деревенского быта.
1: Да, и они, видите, выполнены в прозаической форме для того, чтобы рифмы не отвлекали крестьян от понимания сути.
0: А еще можно ругаться. Саха ты ленивая, например, да? Ну, чтобы...
1: Ну, это на самом деле просто от избытка чувства, от любви.
0: Особая роль в празднике отводилась утренней росе. Mm-hmm. Люди верили, что в этот день она наполняется необыкновенной целебной силой. И чтобы обрести здоровье и прибавить сил, бабы да мужики да дети выходили в поле и катались по влажной траве. С другой стороны, не советую это делать, как минимум в Ленинградской области. В этом году у нас активизировались клещи. Да так активизировались, что я всерьез задумалась о помповом распылителе и специальной жидкости для того, чтобы свои дорогие 10 соток обойти и опрыскать от этих вредителей.
1: А что касается черты города, то не стоит ходить босыми ногами по росе ваших придомовых всевозможных участков, потому что именно там скапливается наибольшее количество солей и тяжелых металлов.
0: Ой, а еще в Юрьев день на Руси чествовали домашних животных. День называли рождением скота. Скота, собаки, у кого кто.
1: Скота-собаки.
0: Очень их вкусно кормили и вычесывали вот этих. Мою, кстати, надо вычесывать, она линяет, ой, страшно. Дело, я сейчас про собаку. Конечно же, не забывали о пастухах, которые заботились о стаде. Их приглашали к столу, угощали яичницей, одаривали отрезом ткани да деньгами.
1: Ишь ты!
0: Ух ты! И весь праздник деревня встречала шумно, весело, с песнями, хороводами, общей радостью. Так в деревню захотелось.
1: Да.
0: Аж зубы сводит.
1: Особенно в среду.
2: Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 6 мая, в Омске возможен дождь. Температура днем плюс 18. Ветер западный, северо-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В четверг повышение температуры до плюс 25.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
3: Омский! Плей-офф на большом экране. 6 мая в 22:30. Атриум кино.
4: Подробности на atrium-omsk.ru. Категория 0+.
0: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
5: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши, кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха, пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», 3-й этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
6: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
7: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 ИП Донский Денис Сергеевич. ОГРН 56-55-08-716.
8: Фа-фа-фаротека.
9: Глубокая полировка фар с нанесением защиты. 32-18-32.
10: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать.
0: Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
11: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
12: Что дарить? Шоколадку? Скучновато.
13: Подарим какао-бум. Шоколадные бомбочки с маршмеллоу.
12: Точно. И ребенку, и взрослому праздник.
13: Какао-бомбочки с воздушными зефирками. Как это вкусно.
12: Какао-бум. Бум-бум. Быстрая доставка «Сазон». ООО «Какао-бум». Украин 125-47-400-53-40. Ленинградская область. Ломоносовский район. Балтийское шоссе, дом 2.
14: На чаше весов качество или цена. Получи и то, и другое. «Лекс». Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. «Лекс». Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на «Lex1.ru» или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
15: Очереди бесят и гостей, и персонал.
16: Тогда «Рестик». Он ускоряет работу и наводит порядок.
15: Долго внедрять?
16: 15 минут. Старт с телефона без оборудования. Автоматизация, QR-меню, сайт доставки. Все в одном.
15: А доплаты?
16: Их нет. Фиксированная цена. Поддержка включена. Одно из самых выгодных предложений на рынке. Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком. 18+.
17: Все, что ты любишь. На «Радио Ваня».

0: все, что любишь. И яркие новинки. Антон Самойлов, Шура, «Белая стрекоза».
1: Белая стрекоза, любит стрекоза пути.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои,

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Центробанки назвали самую популярную мошенническую схему на финансовом рынке. Депутаты разработали новые условия поступления в магистратуру. Ученые выяснили, какой вид активности увеличивает продолжительность жизни.
2: Центробанки назвали самую популярную мошенническую схему на финансовом рынке. Это торговля на криптобиржах. Для сбора средств нелегальные брокеры и форекс-дилеры использовали более 2000 криптокошельков, отмечается в телеграм-канале регулятора. В ЦБ добавили, что зафиксировали сокращение числа уникальных проектов. Как правило, злоумышленники дублируют прежнюю схему под новым названием. Отмечается, что из 2500 направленных на блокировку сайтов нелегальных участников рынка, почти 2000 дублирующие ресурсы к проектам.
1: Депутаты Госдумы разработали новые условия поступления в магистратуру. Поступить по ряду направлений можно будет только на специальность, по которой абитуриент ранее отучился в бакалавриате. По словам парламентариев, за 2 года магистратуры невозможно получить достаточные для работы фундаментальные знания, поэтому ее профиль должен быть связан с предыдущим образованием. Эксперты поддерживают идею, но отмечают, что запрет не должен распространяться на все специальности, передает ТАСС. Так, например, представитель Высшей школы экономики подчеркнул, что возможность смены профиля и выбора образовательной траектории остается востребованной. Ее нужно сохранить. Особенно это важно для социогуманитарных специальностей и находящихся на стыке с ними технологических направлений. Однако для ряда специальностей, предполагающих высокие профессиональные риски, предложенный депутатами подход может быть оправдан, в том числе в инженерно-технических, медицинских и математических профилях.
2: Хорошие новости для тех, кто любит разнообразие, по крайней мере, в тренировках. Последние исследования подтвердили, разнообразие нагрузок для долголетия важнее, чем их интенсивность. Ученые 30 лет наблюдали за группой из 170 тысяч человек. Главный вывод – если вы миксуете разные виды активности, риск преждевременной смерти падает на 19%. Причем этот бонус вы получаете дополнительно к общей пользе от спорта. Проще говоря, чередовать прогулки, падл, тренажеры и работу в саду выгоднее, чем просто каждый день бегать на дорожке. При этом даже подъем по лестнице вместо лифта дает ощутимые 10% в копилку долголетия. Интересен и потолок пользы. В неделю достаточно физической активности, которая эквивалентна 5 часам быстрой ходьбы или 2,5 часам интенсивного бега. Все, что сверх этого, на продолжительность жизни почти не влияет. А значит, и ставить рекорды не нужно. Достаточно не давать организму привыкнуть к однообразию.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Для Вани и для Ани.
1: Овны, мужчины, звезды на вашей стороне. Можно действовать решительно, но аккуратно.
2: Овны, женщины, отношения с близкими стабильны. День подходит для совместного отдыха и откровенных бесед.
1: Тельцы, мужчины, вас ждет успех в профессиональной сфере. Возможен карьерный рост.
2: Тельцы, женщины, отношения с любимым наладить удастся тем, кто готов признать свои ошибки.
1: Близнецы, мужчины, лучше поберечь себя, отложить сложные дела и быть экономнее.
2: Близнецы, женщины, найти общий язык с любимым вам будет трудновато, но при большом желании, возможно.
1: Раки, мужчины, есть вероятность, что именно сегодня вы получите интересное деловое предложение.
2: Раки, женщины, критику в свой адрес принять будет очень нелегко, но надо.
1: Львы, мужчины, может быть, не слишком продуктивны, но при этом удачный день.
2: Львы, женщины, вполне возможно начало серьезных романтических отношений.
1: Девы, мужчины, у вас благоприятная финансовая ситуация, вероятны крупные денежные поступления, дорогие подарки.
2: Девы, женщины, а вам хорошо покупать вещи и для себя, и для близких, они ваш выбор оценят.
1: Весы, мужчины, вам надо быть внимательнее к родственникам, особенно представителям старшего поколения, будьте терпимее.
2: Весы, женщины, не стоит распоряжаться бюджетом семьи единолично, лучше обсудить траты совместно.
1: Скорпионы, мужчины, ни в коем случае не ставьте перед собой цели, которые невозможно достичь.
2: Скорпионы, женщины, хороший день для общения в семье. Расскажите о ваших планах, вас поддержат.
1: Стрельцы, мужчины, вы сможете избежать потерь, если не поддадитесь на соблазны и провокации.
2: Стрельцы, женщины, у вас есть недоброжелатели. Желатели, они очень коварны. Вам придется найти в себе силы им противостоять.
1: Козероги, мужчины, звезды рекомендуют быть осторожнее в делах и не делать резких движений.
2: Козероги, женщины, если вы почувствуете, что с любимым не договориться, переведите разговор на другую тему. Позже вы придете к согласию по этому вопросу.
1: Водолеи, мужчины, у вас вероятны денежные поступления, которыми вы мудро распорядитесь.
2: Водолеи, женщины, вы не понимаете любимого человека, но звезды советуют не паниковать. Скоро все прояснится и наладится.
1: Рыбы, мужчины, доверяйте себе, и все сложится наилучшим образом.
2: Рыбы, женщины, не скупитесь на проявление благодарности и добрые слова. Чем больше их будет, тем лучше будет ваше настроение.
1: С вами Овен Варвара Пивоварова
2: и Весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.
3: Почему день? Почему солнце, свет? Как поверить в мир?

Положительный заряд на радио Ваня. Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале Радио Ваня FM.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 6 мая, в Омске возможен дождь. Температура днем плюс 18. Ветер западный, северо-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В четверг повышение температуры до плюс 25.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Если на дороге Хавел появляется, сразу антикор-сервис вспоминается. Рядом на мельничный салон недалеко, дорогу в антикор.
0: Найти легко.

0: конца мая выгода на Хавейл до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. Вантикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Красота на грани совершенства. Стиль, подчеркивающий статус. Все это обувь от магазина «Рафаэль». Достойные модели для мужчин со вкусом. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
4: Фа-фа-фаротека. Полное собрание автосвета. Ксенон, LED, B-LED. Экспресс-замена. 32-18-32.
5: Весной мы купим овощи и фрукты.
6: Потом игрушки.
5: Потом продукты.
7: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
5: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
8: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31 24 63.
9: Телефон рекламной службы 53 42 80.
10: Реклама на радио «Ваня».
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
13: Вершки и корешки. Игра на вырост в утреннем шоу «Батарейки».
14: Весной все зацветает и распускается.
15: А у нас уже назрело несколько вопросов.
14: Если чувствуешь, что поспел, звони и выбирай, вершки или корешки.
15: От твоего решения будет зависеть вопрос, на который нужно ответить.
14: Победителям достанется весь цимус. Набор универсальных удобрений, чтобы вырастить все, что захочешь.
16: Подробности на сайте radiovania.ru.
15: Вот такая ботва, ребята.
13: Вершки и корешки. По будням с 9 до 10 по Москве на Радио Ваня. Партнер розыгрыша – компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус».
17: О, «Цимус».
18: Смех! Смех! Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на Радио Ваня.

0: Звездотека.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня среда, а это значит в нашей рубрике «Звездотека» под рубрика «А вдруг хит». И в ней самый загадочный, невероятный и таинственный Коста Лакоста. Если вы не знаете, кто это, то не повезло вам, потому что у Лакосты очень удивительный тембр, и прямо сейчас мы предлагаем с ним ознакомиться в очередной раз. Конкретно я Косту, вернее, Константина Сергеевича Бондаренко в миру отметила в дуэте с Лолитой, когда они спели песню «Все будет по-другому». Я думаю, боже, кто этот мужчина?
2: Ну, кстати, да, по ней исполнению он очень похож на Виктора Цоя. Собственно, сейчас все наши слушатели заценят. А еще, ну, чисто внешне, его сравнивают с вокалистом легендарной американской группы Doors Джимом Моррисоном. У них даже примерно одинаковый рост, около 180 сантиметров. А еще отмечают некоторую схожесть с юным Майклом Джексоном и великим Миком Джаггером. И это не просто какие-то, знаете, восторженные комплименты от фанатов. Действительно, если на него посмотреть, на выступлениях, там, на различных клипах, которые выходят достаточно регулярно, то, да, действительно, есть что-то где-то.
1: Ой, ну а лучше, конечно, не смотреть. Лучше, конечно, слушать. Заходите в нашу группу ВКонтакте «Радио Ваня». Там тоже будет выложен трек, и вы сможете проголосовать за него, если захотите, чтобы он звучал на волнах радиостанции нашей как можно чаще. И, значит, новая работа Коста называется «Черри Леди». Я сначала думала, это помнишь, это «Черри, Черри Леди».
2: Да, и мне тоже, ну, понимаешь, это самая такая ближайшая ассоциация, тоже показалось, что это будет кавер знаменитой песни немецкой группы, да, современный разговор,
1: но нет, друзья, реально классная вещь, ну, по мне, да, вы можете свое мнение любое тоже выразить на радио Ваня прямо сейчас. Коста Лакоста, «Черри Леди».
0: А вдруг

0: хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ребятки дорогие, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь Батарейки, и сегодня вы рассказываете нам о тех диетах, которые вам помогли или, наоборот, неэффективными оказались. Леночка отметилась в канале «В Максе», он так и называется, «Радио Ваня». Лучшая диета – это хороший антистресс, клевое настроение, влюбленность. Любите, тем более, что мое самое подходящее для этого время. Будьте любимы, ходите на любимую работу, и все будет хорошо. Привет в Сибирь, Мариинску.
1: Лилия Амелина, а я как депутаты на кремлевском диете. Мясо, сало и овощи – мое все. Муж, кстати, вместе со мной скинул тоже 30 килограммов, и в итоге на семью минус 60. Для нас это уже не диета, а образ жизни. Ну, когда вот мясо и овощи. Как вкусно. Но иногда так хочется пирожок. Это я про себя.
0: Анастасия Аксенова. Я в свое время весила 87 кг. За 3 месяца сбросила 44. Ничего себе.
1: Ой-ой-ой, так вообще очень опасно.
0: Это да.
1: Не повторяйте, трюк исполнен профессионалом.
0: Это скорости такие, да, не самые полезные. Просто зарядка каждое утро и отказ от всех полуфабрикатов, а также фастфуда и сладких лимонадов. До сих пор держу одни старые штаны тех времен, ну, в которые вполне возможно вместят 4 Анастасии нынешних.
1: На память, видимо, оставила. Привет, Батарейки, пишет нам Андрей. Приехал в 10 вечера с работы, жена в кровати лежит. Я говорю, пойдем поедим. Она: нет, нужно худеть, ведь через пару месяцев ехать на море. Я говорю, согласен, но пойдем поедим. Итог, 11 вечера, сидим оба довольные, едим только что пожаренные шницели. Мы оба неполные, если что, все в меру. Привет Ставрополю и любимой жене Инуське.
0: Владислав Аксеничев, мой вес встал на одной отметке. Сначала я парился, а потом забил и живу прекрасно. Вот, например, вчера ночью ел свиное ухо с лучком и хлебушком свежайшим.
1: Я не могу. Еще одно сообщение в телеграм-канале «Радио Ваня ФМ». Сломала систему, поправилась к лету. Бывает и такое. Кстати, некоторые люди хотят поправиться, а не постройнеть. И еще одно важное сообщение от Александра. Минус 20 за 3 месяца – это перебор. Подумайте о последствиях. Это же большая нагрузка на организм. Профессионалы вес сгоняют за 2 месяца, максимум 6-8 килограммов. Ну и вообще, на какой бы диете вы ни сидели…
0: Главное – не стоять на месте.
1: Нужно обратиться к специалисту, чтобы он вас проконсультировал, сдать определенные анализы. Может, вам как раз вот этой конфетки и не хватает, и вы поэтому не худеете, да? Представь себе, иногда не хватает какой-то запчасти, которая не очевидна.
2: Все, что ты любишь, на радио Ваня.

0: Во всем вы писали в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем канале в Максе. Вот, например, Елена отметилась. 10 лет назад в подъезде у родителей подобрали кошку и увезли к себе в частный дом. Причем здесь диета, спросите вы. Так вот, каждую зиму кошка наедает приличный животик. Но каким-то чудесным образом к середине мая на лето кошка становится идеально стройной. Своих секретов кошка не раскрывает. Но удалось подглядеть. Больше теплых ванн на солнце, больше свежей зелени и бесконечное созерцание природы – залог ее стройности.
1: Ольга Зажигина в группе «Радио Ваня» ВКонтакте. Мне 53, все время стараюсь держать себя в форме. Причем не для людей, а для себя. Последние лет 5 стало особенно трудно держать вес, хоть он у меня и небольшой, всего 55 килограммов при росте в 1,55 м. Главное смотреть, что ты ешь, да, и спорт. Ну, иначе никак. Ем все, но в меру. Прогулки 10 километров – каждый день обязательно и тренировки дома. В данный момент гуляю и слушаю вас.
0: Вот еще один рецепт, хороший, годный, Михаил Машутинский. Никогда не сидел на диетах, но похудел, когда вырезали аппендицит. Минус 3 килограмма за 2 дня. Вот такенный аппендицит,
1: такой, судя по всему, был у Михаила, да.
0: Да, я также худела, Михаил, как-то обрезала волосы, они почти были по пояс, короткую стрижку сделала, минус килограмм, как с куста.
1: Мы рассматриваем, на самом деле, все варианты. Ольга Соколова, я легко и незаметно похудела за год на 10-ку, диета простая, ем все, но только строго до 16:00.
0: Каждому организму, наверное, свое. Вот Александр, например, говорит, батон не есть, и все будет хорошо. Ну и не крошить ни на кого. Итак, друзья, мы сегодня решили, что у нас победила Аня Канина. С ноября Анечка похудела на 20 килограммов. Безумно себе нравлюсь. Такая легкость в организме. На 5-й этаж могу взлетать, как бабочка. Секрет прост. Уменьшение порции, отказ от хлеба. Опять же, видишь, без батона. Вначале сложно было, потому что дети и муж бутерброды любят, запрещенки всякие. Но они-то худые, как говорят, не в коня корм. Все родные утверждали, что мне худеть не нужно. Я и так красивая, они меня любят. Но меня, Аню, лишний вес очень напрягал. Теперь я горжусь собой. Правда, есть в похудении и минусы. Гардероб постоянно нужно обновлять. Но как же себя приятно видеть в зеркале. В 41 я выгляжу лучше, чем 10 лет назад. Аня... А сейчас к вашему образу еще и добавится стильная, яркая сумка-шоппер от «Радио Ваня».
2: Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на «Радио Ваня».

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 6 мая, в Омске возможен дождь. Температура днем плюс 18. Ветер западный, северо-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В четверг повышение температуры до плюс 25.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: С мясной лавкой «Сибколбасы» гриль-сезон пора открыть. Скидки, акции на мясо. Время шашлыки купить.
5: Открываем гриль-сезон с мясной лавкой «Сибирские колбасы». Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
6: Этот вечер ты запомнишь на всю жизнь. Восхитительные ткани для выпускного наряда ждут тебя в салоне «Валентекс». Ленина, 53.
7: Омский! Плей-офф на большом экране. 6 мая в 22:30. Атриум кино.
8: Подробности на atrium-omsk.ru. Категория 0+.
9: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10. Каждый день одно и то же. Хочется узнать и попробовать что-то совершенно новое? Приходите на кастинг в школу радио. Мы учим тому, чего у вас не было. Узнайте больше в группе ВК «Школа радио Омск».
10: Такого еще не было! Белорусское сливочное масло по ГОСТу. По щедрой цене от завода-изготовителя. Всего 89 рублей 50 копеек за 100 граммов. Успейте купить белорусским фирменам до 31 мая.
11: Фа-фа-фаротека.
12: Билет-линзы. Профессиональная установка. 32-18-32.

0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Ароматный какао с маршмеллоу? Легко.
6: Ух ты! Шоколадная бомбочка взрывается в теплом молоке.
5: Какао-бум, бум-бум.
6: Это мое любимое какао!
5: Покупайте шоколадные бомбочки от бренда «Какао Бум» на Озон. ООО «Какао Бум». УГРН 125-470-3053-40, Ленинградская область, Ломоносовский район, Волхонское шоссе, дом 2.
7: Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Информация о резком росте штрафов для водителей оказалась фейком. В мэрии рассказали о дальнейших работах на аллее в Нефтяниках, и Омск пригород рекомендует иметь наличные для оплаты проезда. В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. В ГАИ опровергли данные о повышении штрафов за нарушение ПДД. Ранее в интернете распространились данные об усилении с 1 мая ответственности в отношении водителей за нарушение правил дорожного движения. Сообщалось о росте штрафов за превышение скорости, неправильную парковку, управление автомобилем без полиса ОСАГО и другие нарушения. В Омске начались работы по высадке однолетних цветов. Особое внимание уделяют местам воинской славы и памятным объектам. Так, в Парке Победы высадят около 25 тысяч цветов, оформят бульвар Победы, скверы имени Панфилова и Карбышева, стелы по улице Романенко и 75-й гвардейской бригады. Всего планируется высадить более 50 тысяч однолетников. Все работы завершат до 9 мая. В Омской области ветераны Великой Отечественной могут воспользоваться бесплатным проездом на такси. Услуга доступна для 6 категорий граждан, включая участников и инвалидов войны, бывших узников концлагерей, вдов ветеранов и тружеников тыла. Заказать поездку могут сами ветераны, их родственники или соцработники. Каждый ветеран имеет право на поездки на сумму до 1500 в месяц. Для оформления заявки достаточно позвонить по телефону 21 25 84. Благоустройство аллеи энергетиков-химиков будет продолжено. 13 мая здесь запланирована весенняя уборка. Присоединиться к ней могут все желающие. Об этом рассказали в мэрии. Напомню, в прошлом году на аллее установили светильники, скамьи, выложили тротуарной плиткой пешеходные дорожки и высадили деревья. Для безопасности смонтирована система видеонаблюдения. Возможные замечания будут устранены в рамках гарантийных обязательств. Также прорабатывается вопрос о новых посадках и об устройстве дополнительных тротуаров. Компания «Омск Пригород» рекомендует пассажирам иметь при себе наличные для оплаты проезда до 9 мая включительно. Причина – возможный перебой в работе сотовой связи и осуществлении безналичных платежей. По данным Сбербанка, в период майских праздников возможны перебои в работе банкоматов, проблемы с оплатой банковскими картами, ограниченный доступ к мобильным приложениям банка и отсутствие СМС-уведомлений. Это были новости.
0: Радио «Ваня». Радио Ваня.

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: Спонсор выпуска – цветочный РРР.
2: ИП Карымов РР.
3: По данным синоптиков, завтра, 7 мая, в Омске облачно без осадков. Ночью до плюс 13, днем плюс 21. Ветер южный, юго-западный 4-6 метра в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Воскресенье – понижение температуры до плюс 10.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
4: Выпускной – это слезы радости, улыбки и слова благодарности. Скажите главное с помощью цветов. Цветочная 3R. Букеты для учителей и выпускников. Нежно, стильно и со вкусом. Бесплатная доставка до школы и детского сада. Цветочная55.ру. Телефон 633-700. ИП Карымов Рустам Ильхатович. УГРН-ИП 321-554-30-00-79-480.
5: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируйтесь. Бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
8: Тепло настало и вперед! Прогулки – значит «Скороход». Новые коллекции обуви «Весна-лето» уже в магазинах «Скороход». Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины «Скороход» во всех районах города.
9: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
10: Хочешь свой дом, но участка нет?
11: В Евростиле знают ответ.
10: Нет накоплений на первый взнос?
11: ИП «Танский» решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
10: Евростиль. Заезжай и живи.
11: Звони 35 33 34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80.
12: Реклама на радио Ваня.
13: Для слушателей старше 12 лет.
14: Включайтесь. Триколор показывает. 3 месяца ТВ бесплатно всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на tricolor.ru.
15: Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на tricolor.ru.
16: Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Погода. По данным синоптиков, завтра, 7 мая, в Омске облачно, без осадков. Ночью до плюс 13, днем плюс 21. Ветер южный, юго-западный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В воскресенье понижение температуры до плюс 10.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Плей-офф на большом экране 6 мая в 22:30. Атриум кино.
3: Подробности на atrium-omsk.ru. Категория 0+.
4: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП Михель Алексей Владимирович.
5: Телефон 78 60 78.
6: Пора.

0: Обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Спасибо, это долго. Пиши.

0: Радио Ваня ближе и роднее.
1: Вот и все. Знакомые стены стали стенами, больше ничем. Воздухом

0: Радио Ваня. Новости.
1: В Центробанке назвали самую популярную мошенническую схему на финансовом рынке. Депутаты разработали новые условия поступления в магистратуру. Минтранс предложил ввести бесплатную парковку для двух машин в многодетных семьях. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. В Центробанке назвали самую популярную мошенническую схему на финансовом рынке. Это торговля на криптобиржах. Для сбора средств нелегальные брокеры и форекс-дилеры использовали более 2000 криптокошельков, отмечается в телеграм-канале регулятора. В Центробанке добавили, что зафиксировали сокращение числа уникальных проектов. Как правило, злоумышленники дублируют прежнюю схему под новым названием. Отмечается, что из 2500 направленных на блокировку сайтов нелегальных участников рынка, почти 2000 дублирующие ресурсы к проектам. Депутаты Госдумы разработали новые условия поступления в магистратуру. Поступить по ряду направлений можно будет только на специальность, по которой абитуриент ранее отучился в бакалавриате. По словам парламентариев, за 2 года магистратуры невозможно получить достаточные для работы фундаментальные знания, поэтому ее профиль должен быть связан с предыдущим образованием. Эксперты поддерживают идею, но отмечают, что запрет не должен распространяться на все специальности, передает ТАСС. Так, например, представитель Высшей школы экономики подчеркнул, что возможность смены профиля и выбора образовательной траектории остается востребованной, ее нужно сохранить. Особенно это важно для социогуманитарных специальностей и находящихся на стыке с ними технологических направлений. Однако для ряда специальностей, предполагающих высокие профессиональные риски, предложенный депутатами подход может быть оправдан, в том числе в инженерно-технических, медицинских и математических профилях. Минтранс предложил ввести бесплатную парковку для двух автомобилей многодетной семьи и будет рекомендовать это регионам. Об этом сообщили в пресс-службе министерства. Бесплатная парковка предлагается для двух транспортных средств, зарегистрированных на родителей в многодетной семье, где воспитывается 4 и более детей. В настоящее время право на бесплатную парковку распространяется только на одно транспортное средство. Предложение по установлению бесплатной парковки для двух транспортных средств, зарегистрированных в установленном порядке на родителей в многодетной семье. В случае, если в такой семье воспитывается 4 и более детей, поддерживаем, сообщили РИА Новости в ведомстве. Изменения в методические рекомендации планируется внести до 30 июня 2026 года. Окончательное решение принимают региональные власти.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 7 мая, в Омске облачно, без осадков. Ночью до плюс 13, днем плюс 21. Ветер южный, юго-западный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В воскресенье понижение температуры до плюс 10.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
5: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 337006. 337006.
6: Красота на грани совершенства. Стиль, подчеркивающий статус. Все это обувь от магазина «Рафаэль». Достойные модели для мужчин со вкусом. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
7: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31 24 63.
9: Телефон рекламной службы 53 42 80.

тебя все окей. Все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скролля.

0: Яркие новинки. Виктория Дайнеко. Якутский бриллиант.
1: Я твой якутский бриллиант. Так ты меня променял на того мужик, что никогда не сможет так сверкать.
0: Радио Фаня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 7 мая, в Омске облачно без осадков. Ночью до плюс 13 и днем плюс 21. Ветер южный, юго-западный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В воскресенье понижение температуры до плюс 10.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Для окрошки бутерброда. Колбаса всегда важна. И не важно время года. Всем она всегда нужна.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка 25% на колбасу докторскую «Шедевры вкуса». Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы».

0: Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
1: Улучшаем качество жизни пациентов с 1995 года, следуя высоким стандартам стоматологии. Cav Dental. Стоматология поколений.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки. Шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
4: Фестиваль шашлыка в белорусском фирменном. Ароматный шашлык, сочные купаты, нежные ребрышки. Большой выбор для вкусного отдыха. Успейте купить с максимальной выгодой до 12 мая.
5: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
6: Спасибо, это долго. Пиши. СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.
7: Омский! Плей-офф на большом экране. 6 мая в 22:30. Атриум кино.
8: Подробности на atrium-omsk.ru. Категория 0+.
9: Фа-фа-фаротека. Реставрация корпуса фар, замена стекол, восстановление герметичности. 32-18-32.
10: Хотите, чтобы ребенок провел лето с пользой? Top IT School приглашает в летний лагерь детей от 7 до 14 лет. 10 дней цифрового детектива. Раскройте тайны медиа и создайте собственный трейлер. Успейте записаться. Количество мест ограничено. 20 лет РКК 17, корпус 1.
11: Телефон рекламной службы 53 42 80.
12: Реклама на радио Ваня.
13: Для слушателей старше 12 лет.
14: Включайтесь. Триколор показывает. Три месяца ТВ бесплатно. Всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на триколор.ру.
15: Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на tricolor.ru.
16: На чаше весов – качество или цена? Получи и то, и другое. Lex – качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex – ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
17: Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.
18: Для владельцев кафе, ресторанов и баров. Когда все дорожает, важно держать маржу. Рестик. Автоматизация общепита все в одном. Без скрытых доплат и платных настроек. Вы платите только за сервис. Выгодно и прозрачно. Старт с телефона, без оборудования. Запуск за 15 минут. Автоматизация, QR-меню и сайт доставки в одной системе. С поддержкой на всех этапах работы. Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком. 18+.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В России предложили изменить систему оплаты больничных многодетным родителям. В Омске утром встретили частицу вечного огня, и «Авангард» проведет решающий матч с «Локомотивом». В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Депутаты призвали оплачивать больничные многодетным из средств соцфондов. По словам авторов инициативы, мера позволит не только поддержать такие семьи, но и снизить нагрузку на работодателя. Напомню, сейчас по закону первые 3 дня заболевшему сотруднику оплачивает работодатель, последующие – соцфонд. Депутаты предлагают, чтобы все больничные многодетных родителей оплачивались из средств социального фонда с первого дня. А частицы вечного огня у стен Кремля, которую сегодня доставили в Омск, зажгли огни памяти в 5 округах, где недавно завершились реконструкции мемориалов. Частицы вечного огня от могилы неизвестного солдата также передадут омским ветеранам. Добавлю, акция «Огонь памяти» охватила более 70 регионов и 14 стран. В Александровском саду от вечного огня рота почетного караула зажигает несколько специальных ламп. Их доставляют города-герои, города воинской славы и трудовой доблести. Участниками «Ночи музеев» 16 мая станут более 40 омских музеев и культурных площадок. Об этом рассказали в региональном Минкульте. Впервые к акции присоединились областной дом ветеранов, Омский союз журналистов, новый музей морских раковин и другие участники. Акция продлится с полудня до полуночи. С 6 до 11 вечера 4 шаттла будут курсировать по маршрутам, объединяющим площадки по 4 направлениям. Приобретя единый билет, можно побывать на всех маршрутах. Сегодня «Авангард» в 7-м матче полуфинальной серии сразится на выезде с ярославским «Локомотивом». Начало игры на арене «Локомотив» 22:30 по Омску. Сейчас счет в серии до 4 побед 3-3. Напомню, в 6-м матче в понедельник мячи до конца 3-го периода вели в счете 2-0. Ярославцы успели сравнять его за 22 секунды и забили победную шайбу во 2-м овертайме. Пользователям Max стала доступна функция расшифровки видеосообщений. Она появилась в последней версии приложения. Для перевода кружка в текст достаточно нажать на иконку рядом с сообщением в видеоформате. В процессе чтения пользователь сможет поставить запись на паузу или воспроизвести ее повторно. Ранее в Max стала доступна расшифровка голосовых. Это были новости.
0: Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – цветочный РРР.
2: ИП Карымов РР.
3: По данным синоптиков, завтра, 7 мая, в Омске облачно без осадков. Ночью до плюс 13, днем плюс 21. Ветер южный, юго-западный 4,6 метра в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В воскресенье понижение температуры до плюс 10.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
4: Выпускной – это слезы радости, улыбки и слова благодарности. Скажите главное с помощью цветов. Цветочная 3R. Букеты для учителей и выпускников. Нежно, стильно и со вкусом. Бесплатная доставка до школы и детского сада. Цветочная55.ру. Телефон 633-700. ИП Карымов Рустам Ревхатович. УГРНП 321-554-30-00-79-480.
5: Этот вечер ты запомнишь на всю жизнь. Восхитительные ткани для выпускного наряда ждут тебя в салоне «Валентекс». Ленина, 53.
6: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: В Омске!

0: Twenticore Service.
1: Берите Тена 24 Service с выгодой до 400 тысяч рублей и доп. Оборудованием в подарок. Мельничная 134. Звоните 291-911.
2: Акция до конца мая. Подробности в отделе продаж.
3: Казан Мангал на Маркса. Танцы каждый день.
4: Компания «Автокор» производит ремонт головки блока цилиндров, расточку блока цилиндров, ремонт карданных валов, шлифовку и балансировку коленвалов. Работаем с легковым и грузовым транспортом. Качественно, недорого, с гарантией 53-68-28, Пархоменко 9.
5: Тепло настало и вперед! Прогулки – значит «Скороход». Новые коллекции обуви «Весна-лето» уже в магазинах «Скороход». Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины «Скороход» во всех районах города.
6: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП «Михель» Алексей Владимирович.
7: Телефон 78-60-78.
8: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
10: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв. В Rich Family и на маркетплейсах.
11: О, Rich Family, нам Сибирская улица, Королева, 40, корпус 40, Украина, 110, 547, 605, 1196.
12: Телефон рекламной службы 53-42-80.
13: Реклама для слушателей старше 12 лет.
14: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
15: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
16: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
17: Что дарить? Шоколадку? Скучновато.
18: Подарим какао-бум. Шоколадные бомбочки с маршмеллоу.
17: Точно. И ребенку, и взрослому праздник.
18: Какао-бомбочки с воздушными зефирками. Ммм, как это вкусно.
17: Какао-бум. Бум-бум. Быстрая доставка «Сазон». ООО «Какао-бум». Украина 125-47-40-53-40. Ленинградская область. Ломоносовский район. Волхонское шоссе, дом 2.
19: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям. Экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
11: От Мурманска до Хабаровска. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: Перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: Реклама на радио Баня.
1: Погода. По данным синоптиков, завтра, 7 мая, в Омске облачно, без осадков. Ночью до плюс 13, днем плюс 21. Ветер южный, юго-западный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В воскресенье понижение температуры до плюс 10.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Лечим зубы. Хорошо лечим зубы. Уже 30 лет хорошо лечим зубы. Кавдентал. Стоматология номер один в Омске. По мнению экспертного рейтинга 32 топ. Кавдентал. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
3: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском.
4: Классы до 16 человек и никаких домашних заданий.
3: Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
5: Омский! Плей-офф на большом экране. 6 мая в 22:30. Атриум кино.
6: Подробности на atrium-omsk.ru. Категория 0+.
7: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.

0: Континент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Пришла весна, весна красна, красна она ценами, с доброценами.
2: Весенние новинки, продукты и товары для дома, выгодные цены.
1: Срочно, время не теряй, все весенние покупки в доброцене совершай.
3: Фа-фа-фаротека.
4: Регулировка фар на цифровом тестере 32-18-32.
5: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
6: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
7: Каждый день одно и то же. Хочется узнать и попробовать что-то совершенно новое? Приходите на кастинг в школу радио. Мы учим тому, чего у вас не было. Узнайте больше в группе ВК «Школа радио Омск».
8: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
9: Реклама на радио Ваня.
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.
12: Вершки и корешки. Игра на вырост в утреннем шоу «Батарейки».
13: Весной все зацветает и распускается.
14: А у нас уже назрело несколько вопросов.
13: Если чувствуешь, что поспел, звони и выбирай, вершки или корешки.
14: От твоего решения будет зависеть вопрос, на который нужно ответить.
13: Победителям достанется весь цимус. Набор универсальных удобрений, чтобы вырастить все, что захочешь.
15: Подробности на сайте radiovania.ru.
14: Вот такая ботва. Ребята,
12: вершки и корешки. По будням с 9 до 10 по Москве на радио Ваня. Партнер розыгрыша — компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус».
14: О, «Цимус».
12: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В Центробанке назвали самую популярную мошенническую схему на финансовом рынке. Депутаты разработали новые условия поступления в магистратуру. Минтранс предложил ввести бесплатную парковку для двух машин в многодетных семьях. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. В Центробанке назвали самую популярную мошенническую схему на финансовом рынке. Это торговля на криптобиржах. Для сбора средств нелегальные брокеры и форекс-дилеры использовали более 2000 криптокошельков, отмечается в телеграм-канале регулятора. В Центробанке добавили, что зафиксировали сокращение числа уникальных проектов. Как правило, злоумышленники дублируют прежнюю схему под новым названием. Отмечается, что из 2500 направленных на блокировку сайтов нелегальных участников рынка, почти 2000 дублирующие ресурсы к проектам. Депутаты Госдумы разработали новые условия поступления в магистратуру. Поступить по ряду направлений можно будет только на специальность, по которой абитуриент ранее отучился в бакалавриате. По словам парламентариев, за 2 года магистратуры невозможно получить достаточные для работы фундаментальные знания, поэтому ее профиль должен быть связан с предыдущим образованием. Эксперты поддерживают идею, но отмечают, что запрет не должен распространяться на все специальности, передает ТАСС. Так, например, представитель Высшей школы экономики подчеркнул, что возможность смены профиля и выбора образовательной траектории остается востребованной, ее нужно сохранить. Особенно это важно для социогуманитарных специальностей и находящихся на стыке с ними технологических направлений. Однако для ряда специальностей, предполагающих высокие профессиональные риски, предложенный депутатами подход может быть оправдан, в том числе в инженерно-технических, медицинских и математических профилях. Минтранс предложил ввести бесплатную парковку для двух автомобилей многодетной семьи и будет рекомендовать это регионам. Об этом сообщили в пресс-службе министерства. Бесплатная парковка предлагается для двух транспортных средств, зарегистрированных на родителей в многодетной семье, где воспитывается 4 и более детей. В настоящее время право на бесплатную парковку распространяется только на одно транспортное средство. Предложение по установлению бесплатной парковки для двух транспортных средств, зарегистрированных в установленном порядке на родителей в многодетной семье. В случае, если в такой семье воспитывается 4 и более детей, поддерживаем, сообщили РИА Новости в ведомстве. Изменения в методические рекомендации планируется внести до 30 июня 2026 года. Окончательное решение принимают региональные власти.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Баня.
1: Погода. По данным синоптиков, завтра, 7 мая, в Омске облачно, без осадков. Ночью до плюс 13, днем плюс 21. Ветер южный, юго-западный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В воскресенье понижение температуры до плюс 10.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Кавдентал. Уже 30 лет стоматологии поколений. Начните вашу собственную традицию. Кавдентал.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Если на дороге Хавел появляется, сразу антикор сервис вспоминается. Рядом на мельничный салон недалеко, дорогу в антикор.
7: Найти легко.

0: До конца мая выгода на Хавейл до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. В Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
2: Красота на грани совершенства. Стиль, подчеркивающий статус. Все это обувь от магазина «Рафаэль». Достойные модели для мужчин со вкусом. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
3: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
4: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
6: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв. В Rich Family и на маркетплейсах.
7: У Rich Family на Максимирской улице Королева 40, корпус 40, Украина 110, 547, 605, 1196.
8: Телефон рекламной службы 53-42-80. Алло!
9: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
10: На чаше весов качество или цена? Получи и то, и другое. Lex. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
11: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
12: Это история нашей семьи.
11: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
13: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латина Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
14: 12+.
13: Радио Ваня. Ближе.

будешь сильный. Раз, два, три кавычки, сигарету, спичку, и дотла сжигаются совместные альбомы. Только вот привычка, ты к нему как птичка, позовет, и ты опять сорвешься по-любому.

0: Боже, мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 7 мая, в Омске облачно без осадков. Ночью до плюс 13, днем плюс 21. Ветер южный, юго-западный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В воскресенье понижение температуры до плюс 10.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: выгодные предложения гриль-сезона в мясной лавке «Сибирские колбасы».
1: Этот вечер ты запомнишь на всю жизнь. Восхитительные ткани для выпускного наряда ждут тебя в салоне «Валентекс». Ленина, 53.
2: Хотите, чтобы ребенок провел лето с пользой? Топ IT School приглашает в летний лагерь детей от 7 до 14 лет. 10 дней цифрового детектива. Раскройте тайны медиа и создайте собственный трейлер. Успейте записаться. Количество мест ограничено. 20 лет РКК 17, корпус 1.
3: Плей-офф на большом экране. 6 мая в 22:30.

0: Атриум Кино.
1: Подробности на atrium-omsk.ru. Категория 0+.
2: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55», 35-33-34, 35-33-34. ИП Танский Денис Сергеевич, ОДРН 2650-0-28-716.
3: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет «Туры в Боровое». Проезд 6 дней проживания всего 12 200. Каз-курорт 510 123.
4: Такого еще не было. Белорусское сливочное масло по ГОСТу по щедрой цене от завода-изготовителя. Всего 89 рублей 50 копеек за 100 граммов. Успейте купить белорусским фирменам до 31 мая.
5: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511 3 восьмерки.
6: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
7: Фа-фа-фаротека.
8: Глубокая полировка фар с нанесением защиты. 32-18-32.
9: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши, кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха, пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
10: Улучшаем качество жизни пациентов с 1995 года, следуя высоким стандартам стоматологии. Кавдентал. Стоматология поколений.
11: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
12: Телефон рекламной службы 53-42-80.
13: Реклама на радио «Ваня».
14: Для слушателей старше 12 лет.
15: Включайтесь. «Триколор» показывает. 3 месяца ТВ бесплатно всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на tricolor.ru.
16: Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на tricolor.ru.
17: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
18: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
19: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
20: Ароматный какао с маршмеллоу? Легко!
21: Ух ты! Шоколадная бомбочка взрывается в теплом молоке!
20: Какао-бум, бум-бум!
21: Это мое любимое какао!
20: Покупайте шоколадные бомбочки от бренда «Какао-бум» на Озон. ООО «Какао-бум». УГРН 125-470-3053-40, Ленинградская область, Ломоносовский район, Волхонское шоссе, дом 2.
22: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
23: Привет, это «Батарейки».
24: В составе утреннего шоу появится третий участник, совсем молодой и зеленый,
23: которого мы сами посадим, приучим к горшку и вырастим.
24: На ваших глазах маленькое семечко превратится в плодовитый огурец.
23: Пожелаем зеленому легкой посадки.
25: Следите за событиями в новом реалити «Зеленый друг». Легкой посадки. Каждый вторник с 8 до 9 на радио «Ваня».
23: Посадил дед репку, и мы сможем.
25: Партнер проекта «Терравита». Хороша и плодовита. Секрет урожая – земля живая. «Терравита». Живая земля, живая, плодородная, твоя.
26: О, Нордпалм. Ваня, Ваня, Ваня, Ваня.
25: Радио «Ваня».

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: Депутат Сергей Миронов предложил покрывать 50% стоимости аренды жилья молодым семьям при рождении первого ребенка. В России необходимо предоставить выпускникам возможность пересдачи ЕГЭ по всем предметам. В России меняется сфера здорового питания. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Депутат Сергей Миронов предложил покрывать 50% стоимости аренды жилья молодым семьям при рождении первого ребенка, об этом сообщает ТАСС. По его словам, эта инициатива должна коснуться всех молодых семей, в том числе и студенческих. Парламентарий также призвал запустить государственную программу строительства семейных студенческих общежитий. Кроме того, ранее был внесен законопроект о разовой выплате в размере 57 тысяч рублей при рождении первенца в студенческих семьях. По мнению Миронова, сегодня в условиях инфляции пособие должно быть не менее 100 тысяч рублей. В некоторых регионах России уже ввели такую выплату. Необходимо вводить ее по всей стране, подчеркнул политик. В России необходимо предоставить выпускникам возможность пересдачи ЕГЭ по всем предметам. Это особенно важно, если учесть, что дети и их родители во время экзаменационного периода находятся в постоянном стрессе. Дополнительный шанс очень важен для них, отметил сопредседатель Межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий. Так он прокомментировал инициативу члена Общественной палаты Российской Федерации Владислава Гриба, который предложил разрешить школьникам пересдавать все предметы во время ЕГЭ. Сегодня это допускается только на один предмет. Он напомнил, что в любом случае срок сдачи ЕГЭ ограничен, поэтому можно не опасаться, что дети начнут пересдавать экзамены по 5 раз. И в завершении выпуска: в России меняется сфера здорового питания. Жители начинают по-другому относиться к этому вопросу, создают новые тренды. Один из них – это поиск эмоционального благополучия в еде, который заключается в том, что люди ориентируются не только на физическое самочувствие, но и психологическое состояние, которое формируется под действием тех или иных продуктов, рассказала диетолог Нурия Дианова. Современный потребитель ищет продукты, которые не только насыщают, но и поддерживают эмоциональное состояние, помогают справляться со стрессами, дарят ощущение комфорта, пояснила врач. В то же время основным трендом, по ее словам, остается акцент на чистой и понятной еде, то есть покупке минимально обработанных натуральных продуктов с понятным составом. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: мультфильм.
1: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие мои. Прекрасный солнечный денек в Санкт-Петербурге. Сегодня 6 мая. Меня зовут Андрей Шмурай. Середина недели, и стало быть, в нашей игре «Угадай фильм» мы сегодня будем угадывать голливудскую историю. Что-то тянет меня в последнее время на какие-то свадебные дела. Это опять очередная подсказка. Друзья, звоните 325-696, код города 812.
0: «Угадай фильм».
2: Ты любишь ее?
3: Да нет же.
4: А это мой жених Глен.
2: Кстати, а как ваша фамилия?
5: Гулия.
2: Фамилия Джулии будет Гулия? Джулия Гулия. Смешно.
5: Что тут смешного?
2: Ну, я не знаю, да?
1: Если вспомнили название этой уморительной голливудской картины, звоните 325-696, код города 812. Победителю сегодня подарим фирменный шопер от «Радио Ваня». Всем удачи!
0: «Угадай фильм» на «Радио Ваня». Ваня. «Радио Ваня».

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – цветочный РРР.
2: ИП «Карымов РР».
3: По данным синоптиков, завтра, 7 мая, в Омске облачно без осадков. Ночью до плюс 13, днем плюс 21. Ветер южный, юго-западный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В воскресенье понижение температуры до плюс 10.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Выпускной – это слезы радости, улыбки и слова благодарности. Скажите главное с помощью цветов. Цветочная 3R. Букеты для учителей и выпускников. Нежно, стильно и со вкусом. Бесплатная доставка до школы и детского сада. Цветочная55.ру. Телефон 633-700. ИП «Карымов Рустам Рифхатович». УГРНП 321-554-30-00-79-480.
5: Лечим зубы. Хорошо лечим зубы. Уже 30 лет хорошо лечим зубы. Кавдентал. Стоматология номер один в Омске.
6: По мнению экспертного рейтинга 32 топ.
5: Кавдентал.
6: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
7: Тепло настало и вперед! Прогулки – значит «Скороход». Новые коллекции обуви «Весна-лето» уже в магазинах «Скороход». Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины «Скороход» во всех районах города.
8: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
9: У Rich Family на Новосибирской улице Крымова 40, корпус 40, Украина 110-547-605-1196.
10: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
11: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
12: Тебе говорили, что у тебя классный голос. Говорили, что хорошо пишешь и интересно рассказываешь. Говорили, что тебе бы на радио. Так чего же ты ждешь? Приходи на кастинг в «Школу радио». Узнай больше в группе ВК «Школа радио Омск».
13: «Школа радио Омск».
14: Фа-фа-фаротека. Полное собрание автосвета. Ксенон, LED, B-LED. Экспресс-замена. 32-18-32.
15: А тебе никто не знает.

0: Группа. Реклама на радио. Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.
3: Огонь!
4: В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
5: Ура!
4: 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
6: Я за Родину воюю! За Россию!
7: Для лиц старше 12 лет.

0: Итак, друзья, подводим итоги нашей игры «Угадай фильм». На связи с нами сегодня Республика Мариэл. Дозвонилась к нам Галина. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Не могу не поинтересоваться, как там погода у вас?
1: Тепло, 24 плюс.
0: Ой, как я вам завидую. Когда же в Петербург придет настоящее тепло? У нас каких-то жалких 10 градусов. Ну, правда, со знаком плюс. Это уже радует. Галина, прежде чем вы фильм назовете, уверен, что вы его знаете, давайте еще раз отрывок послушаем.
2: Ты любишь ее?
3: Да нет же.
4: А это мой жених Глен.
2: Кстати, а как ваша фамилия?
5: Гулия.
2: Фамилия Джулии будет Гулия? Джулия Гулия. Смешно.
5: Что тут смешного?
2: Ну, я не знаю, да?
0: Итак, Галина, как же называется эта кинокомедия?
1: «Певец на свадьбе».
6: Угадал!
0: А, «Певец на свадьбе». Свою-то помните?
1: Помню, но это было давно.
0: Певца заказывали?
1: Нет.
0: Вообще, то есть, обошлось без эксцессов?
1: Ну, в принципе, да.
0: Это прекрасно. У меня, вы знаете, по поводу свадеб всегда такое опасение. Я, честно говоря, перелистнул уже эту страницу своей биографии и не жалею, признаюсь откровенно. Я имею в виду в качестве, ну, не певца, а тамады. Понимаете, да, о чем я говорю?
1: А, поняла, да.
0: Я вам признаюсь откровенно, я за свою историю корпоративов, всяческих праздников, дискотек, 3 раза провел свадьбу. И только потому, что это были мои друзья, и они меня очень попросили. Не знаю, какой-то такой пунктик всегда был, но это же всегда канитель. Драку заказывали, вот это все.
1: Вы знаете, на моей свадьбе все обошлось без эксцессов.
0: Это прекрасно, Галина. Я вас от всей души поздравляю. Вам в подарок фирменный шопер от Радио Вани. И, конечно же, поздравляю вас с наступающим праздником, Днем Великой Победы. Хотите поприветствовать кого-нибудь?
1: Да, я также хочу поздравить всех россиян с наступающим праздником Великой Победы. И низкий им поклон всем.
0: Спасибо огромное, Галина. Хорошего дня.
1: До свидания.
6: Угадай фильм на Радио Ваня. Если тебе стало грустно,
7: не забывай меня.
6: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Да.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай

0: Яркие новинки. Холли Флейм. Тону.
1: Тону, тону, я в глазах бы тону. Чем ты дальше от меня, тем сильнее иду ко дну.
0: Радио Фаня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Новости.
1: В 2025 году число самозанятых в России выросло почти на 27%. Объективной необходимости вводить обязательную замену паспорта россиянам в 60 лет нет. Абхазия стала самым выгодным направлением для отдыха россиян на майские праздники на двоих. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. В 2025 году число самозанятых в России выросло почти на 27%, превысив показатель в 15 400 000 человек. Такие изменения указывают на переход этой формы занятости в устойчивый сегмент рынка труда. Об этом газете «Известия» сообщил член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Гаврин. По словам депутата, такие показатели свидетельствуют о том, что самозанятость перешла в сложившийся сегмент рынка труда. Гаврин подчеркнул, что основную роль в росте популярности такой формы занятости сыграла простота режима налога на профессиональный доход. Граждане имеют возможность зарегистрироваться всего за несколько минут, при этом им не нужно посещать налоговую, сдавать декларации и использовать кассовую технику. Объективной необходимости вводить обязательную замену паспорта россиянам в 60 лет нет, заявила газете «Ру» адвокат Екатерина Зотова. Депутат Госдумы Игорь Антропенко накануне заявил, что в России нужно ввести замену паспорта в 60 лет в связи с увеличением продолжительности жизни. По его словам, сейчас она составляет чуть более 74 лет. По словам депутата, после 60 лет такая

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 7 мая, в Омске облачно без осадков. Ночью до плюс 13, днем плюс 21. Ветер южный, юго-западный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В воскресенье понижение температуры

0: Santicor Service.
1: Берите Tenet 24 Service с выгодой до 400 тысяч рублей и доп. Оборудованием в подарок. Мельничная 134. Звоните 291-911.
2: Акция до конца мая. Подробности в отделе продаж.
3: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Красота на грани совершенства, стиль, подчеркивающий статус. Все это обувь от магазина «Рафаэль». Достойные модели для мужчин со вкусом. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
6: Компания «Автокор» производит ремонт головки блока цилиндров, расточку блока цилиндров, ремонт карданных валов, шлифовку и балансировку коленвалов. Работаем с легковым и грузовым транспортом. Качественно, недорого, с гарантией 53-68-28, Пархоменко 9.
7: Врываемся в лето! Самокаты «Rush Action» — это надежность и драйв в «Rich Family» и на маркетплейсах.
8: О, «Rich Family» на Новосибирской улице Королева, 40, 40, Украина, 110-547-605-1196.
9: Казан-мангал на Маркса. Вкусно каждый день.
10: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП «Михель» Алексей Владимирович.
11: Телефон 78-60-78.
12: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31-24-63.
13: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
14: Телефон рекламной службы 53-42.

0: все, что ты любишь. На радио Ваня.
1: Крошка моя, я по тебе скучаю. Района, квартала.
2: Поехали плясать, ждет такси у кафе.
0: Все, что любишь. И яркие новинки. Антон Самойлов, Шура. Белая стрекоза.
3: Белая стрекоза, люби, стрекоза, уйди.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: давим на всю. И соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, простите меня.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Вайна. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня на вечер хочу порекомендовать вам недавно увиденную мной картину российского производства со странным названием «Счастлив, когда ты нет». Да и вообще, картина весьма странная. Она прежде всего, конечно же, о любви, но о любви весьма неординарной. Главные герои, как это принято сейчас говорить, миллениалы, то есть 30-летние. Зовут их Женя и Женя, то есть Евгений и Евгения. Вот говорят, подобное притягивает подобное. И они действительно разные, и причем каждый со своими таракашками в голове. Евгения играет неизвестный для меня до этого фильма Гоша Такаев. Он такой, знаете, везунчик по жизни. Он является учредителем компании, в офисе не появляется, но, как вы понимаете, денежки получает. И вот поэтому не понимает, а какая у него теперь текущая цель. Ну а 30-летняя Женька, которую, кстати, играет Саша Бортич, она такой ходячий трэш. Именно так она себя и позиционирует. И вот эти самые, как на первый взгляд кажется, токсичные отношения выливаются в конечном итоге, да-да-да, в большое и светлое чувство. Пересказывать не стану. Это, друзья мои, не в чистом виде мейнстрим. Это, наверное, картина, которая где-то на грани между авторским и развлекательным кино. Посмотрите, составьте свое мнение и при желании отпишитесь на страничке Радио Ваня ВКонтакте. Буду ждать. Кино на вечер. Счастлив, когда ты нет. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня, Ваня. Радио Ваня.

0: Один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Была такая замечательная песня «Птица счастья завтрашнего дня прилетела крыльями звеня». Оказалась пророческой. Жаль только не в России, а в Великобритании. Мужчина рассказал, что однажды обедал в машине, и вдруг к нему залетел воробей, сел на пол перед пассажирским сиденьем. Мужчине показалось, что птица действительно сулит ему удачу, и на следующий день он купил 3 лотерейных билета. Первый билет не принес ничего. На втором мужчина увидел информацию о выигрыше в размере 120 тысяч долларов. Он тут же позвонил жене и сообщил, что они наконец-то разбогатели. А это еще не все. Уже дома жена изучила счастливый билет и обнаружила, что на самом деле мужчина выиграл не 120 тысяч долларов, а ежемесячные выплаты в размере 10 тысяч в течение 20 лет. В общей сложности почти 2,5 миллиона долларов, однако мужчина выбрал единовременную выплату. Как вы понимаете, друзья мои, птичку отблагодарить не получится. Улетела, не пообещав вернуться. А жаль. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 7 мая, в Омске облачно, без осадков. Ночью до плюс 13, днем плюс 21. Ветер южный, юго-западный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В воскресенье понижение температуры до плюс 10.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: С мясной лавкой «Сибколбасы» гриль-сезон пора открыть. Скидки, акции на мясо. Время шашлыки купить.
5: Открываем гриль-сезон с мясной лавкой «Сибирские колбасы». Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
6: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
7: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
8: Фа-фа-фаротека.
9: Реставрация корпуса фар, замена стекол, восстановление герметичности. 32-18-32.
10: Плей-офф на большом экране 6 мая в 22:30. Атриум кино.
11: Подробности на atrium-omsk.ru. Категория 0+.
12: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите.